0: отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: 6 часов и 40.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Доброе утро, страна! Действительно, здесь Никита Матвей. Привет, мой дорогой. Также с радостью приветствую каждого нашего слушателя, кто проснулся в эту пятницу.
2: Да, не черненькие, знаю, беленькие, рыженькие, значит,
1: чистенькие, грязненькие.
2: Джейсон Стэтхэм тоже, да.
1: Лысенькие, да.
2: Мы всех приглашаем к нашему веселому хороводу.
1: Да, все имеют право на свое доброе утро от ТОП-радио.
2: Наталья.
1: Прям обязательно, как добрая традиция.
2: Позвольте сразу завести с вами диалог.
1: Да, по какому поводу?
2: Я немного стесняюсь общаться с красивыми женщинами, но все-таки. Скажите, а вы знаете, какой сегодня день?
1: Пятница.
2: Угу. Что вы об этом думаете?
1: Я вообще в шоке осознания пока что.
2: Пойдемте с вами на трехчасовую прогулочку,
1: ну,
2: Наталья.
1: Ничего себе, но без кофе никуда не пойду.
2: По волнам.
1: Сначала угостите меня бесплатным кофе.
2: Окей, бесплатного кофе в студию.
1: Да.

0: Камешкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелыски 2,59 и яйца Балтиково евро 89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты.

0: что сейчас стало известно, что Том Холланд и Зендая, они уже подтвердили, да, слухи, которые ходили вокруг их свадьбы, состоялась. Она
1: Том Холланд
0: это...
1: или Эрлинг Холланд?
0: Том Холланд.
1: Они оба Холланды просто.
0: Они оба Холланды,
1: один
0: да.
1: за Норвегию играет.
0: Ну, а другой Зендай
1: да.
0: мутит.
1: Слушайте,
0: но уже не мутит, уже официальное отношение, нечего.
1: А вы, ребят, что бы выбрали? Выступать за быть главным голеадором своей страны или гулять?
0: Или чтобы Зендай у тебя
1: Зендай,
0: жена была.
1: Да. Вот, мне кажется, это как два стула.
0: Да, есть такое, каждый выберет свое, я думаю, при вариантах вообще.
1: Итак, все-таки утащила под венец красавца Спайдермена.
0: Слушай, ну этот Спайдермен, ну, конечно, мое мнение, что Зендай, но круче, чем он.
1: То есть это он, это ну, кому больше повезло?
0: Ну, по мне, так, конечно, ему. Он, ну, урвал ягодку, дай бог, чтобы ему по зубам оказал. Mm-hmm. Не, ну, тем более, что стало еще, когда только появились сплетни и слухи про их свадьбу,

0: А еще стало известно о том, что, ну, вроде как у них там один из самых романтических брачных контрактов. Как бы.
1: Один
0: так,
1: из самых... Ты понимаешь, да, да, как это звучит?
0: Да.
1: Это
0: да.
1: же оксюморон. Романтический брачный
0: это
1: контракт.
0: Это если на то, чтобы у тебя что-то отобрать. А если это говорится про обязанности на всю оставшуюся жизнь, такие, например, как он сделал, ну, создал специальный фонд, там уже 4 миллиона долларов, это такая как бы подушка безопасности для того, чтобы в любой момент Зендая могла потратить деньги на образование, жилье будущих детей.
1: 4 миллиона долларов.
0: Ну, это да, это фонд, который с этого все начинается. Потом там, я так понимаю, что будет расти, активы будут увеличиваться, и эти все активы он сразу же оформил исключительно на Зендаю, а у них еще детей нету,
1: то
0: понимаешь?
1: То есть паучье чутье уже... решил отключить Том Холланд.
0: А он уже просто, понимаешь? Угу. А также он сразу же сообщил о том, что он берет на себя обязательство поставить карьеру на паузу сразу же, с первых же дней беременности своей любимой супруги, если вдруг так вот произойдет. Он всегда, он обещает находиться рядом вплоть до самых родов, видимо, во всем этом процессе тоже, полностью сфокусироваться на ее здоровье.
1: Пожалуйста, Том, моргни,
0: же.
1: Моргни, Том, моргни, если тебя держат в заложниках. Обалдеть, то есть он ставит карьеру на паузу. Молодой.
0: Еще не успел.
1: Очень яркий
0: еще
1: исполнитель.
0: Еще не успели забеременеть, уже готовы.
1: Обалдеть.
0: Да, также он сразу же согласился делить все расходы от своих голливудских фильмов, включая также рекламные контракты, все пополам. И, ну, да, вот, но ну, это вообще для Голливуда это какой-то невероятный
1: какой-то президент. Какой-то очень искренний,
0: же,
1: да, союз?
0: Да, искренний со стороны, по крайней мере, Холланда, не знаю, как со стороны Зендая, которая радостно это все подписывала. Но молодец, классно, слушай.
1: Интересно,
0: прям мужик,
1: да?
0: Мужик, да, да, да.
1: Ну, артистка, она действительно посильнее, да, вспоминайте и Дюну, и множество других проектов.
0: Не, ну и по заработкам, я думаю, что, конечно, у Зендая сейчас действительно Prime Era, и впереди еще такой, я думаю, хороших, так, несколько десяточков
1: То есть, получается, она сейчас очень быстро свою вот эту фазу яркую проживет, сможет заключить, ну, как бы, переключиться
0: все нужные контракты?
1: На семейное развитие, да, аккуратненько забеременеет, а Том Холланд, вместо того, чтобы сыграть свою какую-то оскароносную роль,
0: посидит около кушетки.
1: Ну, молодец.
0: Да, молодец.
1: Давайте ему похлопаем, Том.
0: Да, друзья,
1: Том, вот это
0: мы
1: любовь.
0: За вас рады, молодцы.

0: мира по футболу подошел к концу. Давайте тихонечко, аккуратненько, пока еще не набрал обороты турнир окончательно. Там групповой этап, команды сыграли буквально вот первый круг. И сейчас выходили на газон некоторые команды уже на второй матч. В частности, Канада обыграла Катар со счетом 6-0.
1: Да.
0: Ну, домашние стены, во-первых, помогают, а во-вторых, разыгрался у... А канадцев молодой человек по фамилии Дэвид. Я бы и рад вспомнить его имя, да не могу. Пока
1: может,
0: что...
1: это имя?
0: А, ты знаешь, это его
1: подходит.
0: Фамилия?
1: Да, он, а может, он Дэвид Дэвидович Дэвидов?
0: Дэвид Дэвидсон, получается.
1: Да,
0: ну, в общем, прекрасный молодой... Джонатан Дэвид его зовут, да, извините. Так вот, у него уже 3 мяча, примерно столько же, сколько у Лионеля Месси. Но только Месси провел на данном чемпионате 80 минут.
1: Да.
0: А Джонатан Дэвид 151. Почувствуйте, что называется... разницу.
1: Да.
0: Итак, Лионелю Месси 38, он все еще в потрясающей форме и отгружает тройку прямо сейчас, ну, чтобы ты разбиралась.
1: Мы говорили пару дней тому назад, все руку плескали.
0: По количеству забитых на чемпионатах мира мячей лидируют два человека. Да. Немец польского происхождения по имени Мирослав Клозе и Лионель наш с вами. Да,
1: причем... Любимый Месси.
0: Клозе уже карьеру закончил, а Месси, во-первых, в потрясающей форме, сыграл всего один матч, то есть впереди у него будет возможность вырваться вперед, а еще, когда он на своем отчетном, пока единственном на этом турнире матче, пошел на скамеечку отдыхать, 38 лет человек,

0: конечно, можно и отдохнуть.
1: Ему парни из команды стали место уступать, а он сказал: сидите, сидите.
0: Я еще не пенсионер.
1: Сел рядышком на газон, да. И на газоне спокойно, аккуратненько. Вот, знаешь,
0: ай, все это позерство, успокойся.
1: Аль Пачино от мира футбола. Скромнейший.
0: Да ладно, перестань. Слушай, про него же там тоже куча слухов всяких ходили, что всю команду он на себя заставляет играть. И для...
1: ты должен там... доминировать, когда у тебя аргентинская сборная. Это все-таки какая-никакая диктатура. К тому же...
0: Это я не верю.
1: Чемпионы
0: это
1: мира.
0: Такого, знаешь, позерство.
1: То есть ты думаешь, он перед камерами все-таки отыграл?
0: 100%. Если человек уже на опыте знает, как, если что, его там будут полоскать. Поэтому он такой говорит: я вам повода не дам.
1: Слышал, Лионель, мы тебя раскусили.
0: Да, мы полоскать тебя не будем, но... Обрати внимание.
1: Не расслабляйся.
2: Топ Мьюзик. Песня из ТОП-20. Это ТОП-20.
3: Седьмая позиция.

0: Ai depo! Un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējo slutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
5: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: происходило контактов с твоими друзьями, ну, которые доходили до поцелуев?
1: Ну, с друзьями не часто. Потому что, ну, потом это перестает быть дружбой, вы выходите на другой статус ожиданий, к сожалению или к счастью.
0: А если говорим про мужчин?
1: С мужчинами?
0: Да.
1: Ну, сколько раз я целовалась с мужчинами? За деньги?
0: Нет, бесплатно. Исключительно по дружбе.
1: Трезвая?
0: Нет.
1: Я не помню.
0: Нет, эти детали мы опускаем. Короче, пытались ученые разобраться именно с этим показателем по поводу близких друзей и подруг.
1: Близкие друзья третьей степени, пожалуйста.
0: Да. И, короче, считают ученые, что если две девочки в порыве страсти вдруг целуют друг друга, либо два мужчины в порыве страсти, дружеской страсти целуют друг друга,
1: так.
0: Это вообще не считается чем-то, ну, каким-то признаком гомосексуальности. Не стоит этого бояться, не нужно от этого отмахиваться.
1: То есть ты хочешь сказать, что мы сейчас легитимизируем однополые поцелуи?
0: Ну, это вот эти исследователи
1: что
0: говорят.
1: Что ты об этом думаешь?
0: Про такой... Слушай...
1: Ты-то с девчонкой когда-нибудь целовалась, Наташа?
0: Ну, было дело, было, да.
1: С кем больше нравится?
0: Нравится больше, судя по тому, что я замужем, наверное, все-таки с мужчинами. Но не могу назвать его своим другом. Видишь, там были всегда другие чувства. Но.
1: Какую-то историю недорассказала, по-моему, интересную. Ну вот.
0: Итак.
1: Пятничные клиффхенгеры.
0: Пристегивайте ремни. Короче, все-таки говорят, что это все нормально, что мы, когда испытываем вот это чувство привязанности, настоящей такой большой дружбы, это не большая разница. Это не сексуальный контекст. Это просто, когда тебя захватывает то самое, вот прям любовь, понимаешь? Ну ты же вот бабушку целуешь, ты с дедушку целовал?
1: Целовал, деда.
0: Целовал. Вот. Было тебе... Это был твой дед, скажи честно?
1: Хватит меня целовать! Ты кто?
0: Ну и что, что я выхожу на следующей остановке?
1: Отойди.
0: Это не дает вам никакого повода.
1: Отойди.
0: Ну, уступил я вам место. Че сразу?
1: Целовать деда, это, конечно, аттракцион. А он тебя не отменит за это.
0: Конечно, ни в коем
1: молодые
0: случае.
1: Девчонки тебя за это отменят.
0: Да.
1: Если будешь
0: а дед будет благодарен.
1: А дед, наоборот, скажет спасибо. Подожди,
0: я сейчас... Дай руку свою пожму.
1: Сейчас челюсть вытащу, помягче будет.
0: Так тебе понравится. Короче, да, все, нет, это никакой не сексуальный интерес к деду, если что. Нет!

0: просто проявление настоящей вот такой дружбы, здоровых даже отношений. Не бойтесь этого, если вы боялись до этого. Надо?
1: Ну, это вообще требует определенной храбрости, когда, ну, друг, да? А как ты определишь, целовабельный друг или нет?
0: Ну, а вот ты чего у Брежнева в свое время там было? Всех подряд целовал.
1: Ну, это...
0: Вот так раз, два и три еще там.
1: Он азарт уже почувствовал там в итоге.
0: Власть.
1: Я думаю,
0: такая,
1: надо почитать, надо почитать дневники, знаешь, как у Льва Толстого. Сегодня целый день бездельничал. Сегодня поцеловал 5 членов политбюро.
0: Всего лишь 5.
1: Плохой день.
0: А возможно, были дружеские отношения, понимаешь?
1: С Брежневым?
0: Все. Ну да.
1: Довольно богатый.
0: Кто знает? New entry.

0: новости дорожного движения в сотрудничестве с Латвес Ванс Цели.
1: Латвес Ванс Цели обращает ваше внимание. В пятницу, второй половине дня, это сегодня на дорогах в сторону и вообще в Рижском районе ожидается интенсивное движение и, возможно, дополнительные пробки. Водителям рекомендуется заранее предусматривать дополнительное время в пути, по возможности планировать выезд вне тех самых часов пик. Итак, в течение дня на Балском шоссе А7 у въезда в Ригу для движения без ограничений будут открыты обе проезжие части. Однако строительные работы там продолжаются до начала июля, поэтому кратковременное ограничение движения все еще возможно. По всей территории страны продолжаются дорожные работы. Ограничения движения введены на 69 участках государственных автодорог. Просим соблюдать ограничения, установленные в местах проведения ремонтных работ, и не проезжать на красный сигнал светофора в зоне строительства, поскольку это создает серьезную угрозу безопасности дорожного движения и может привести к образованию дополнительной пробки. О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщать по круглосуточному бесплатному информационному телефону 830-5555, а также через аккаунт компании в социальных сетях X и Facebook.
0: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Латвес Ванс Цели.

0: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
1: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
2: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
1: Lidl стоит того.

0: привязались к бабушкам.
1: Ну, вообще, летом нужно быть дипломатом для того,
0: однозначно.
1: Чтобы...
0: Однозначно. Я тебе, как опытный человек, скажу, что летом поздно. Нужно начинать в апреле. Если летом ты хочешь скинуть свое дитятко любимое, сладенького своего малыша,
1: да-да.
0: Вот этот вот, он же совсем взрослый, совсем-то им вообще, вообще не сложно с ним теперь сидеть, то это нужно делать в апреле. Мамочка, ты чего сегодня так хорошо выглядишь? Мамочка, понимаете, все, лето, мамочку любим больше, чем вообще кого-либо. Бабушки, это же самое дорогое, что у нас есть.
1: Какая-то получается челночная дипломатия, потому
0: три
1: что
0: недели.
1: Ты ведь...
0: Три недели. На 3 недели забирает бабушка сыночка.
1: Поздравляю.
0: Да, подожди.
1: Это нужно еще.
0: Давай не поздравляй. Сегодня мне нужно будет отвезти. Я отвожу, оставляю чемодан, документы, сына и вырубаю телефон. Все, встретимся спустя 3 недели.
1: Да-да, ты должна договориться челночно, потому что бабушку ты должна убедить в том, что ребенок будет вести себя хорошо, и тогда сыну она будет ему готовить пирожки.
0: Блинчики,
1: сыну нужно сказать, что
0: сырники.
1: Он получит сырники, если будет вести себя хорошо.
0: Все верно.
1: И в результате
0: верно.
1: Они будут друг
0: Никита,
1: другом довольны.
0: Я вижу, что я имею дело с опытным человеком.
1: Никита Киссинджер у микрофона.
0: Да, все понятно. Друзья, наш WhatsApp 25037, давай рассказывай свою схему, куда, как, зачем и почему ты отправляешь свое любимое дитя.
1: То есть оно, конечно, у тебя есть.
0: Да, есть.
1: А это еще доказать надо.
0: А если нет, да, это не мой!

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Друзья мои, можно считать, что пробок практически нет в нашем городе. Как всегда, конечно.

на Дрелинское кольцо. Там тоже небольшое затруднение, до 5 минут, не больше. А все остальные участки, которые привыкли находиться в состоянии пробки, сейчас свободны, поэтому смело можешь отправляться в путь. А в данном случае город практически пуст, мои дорогие. Но если есть возможность остаться как-то где-то на удаленке, то, наверное, это тоже хороший вариант. Всем доброе утро, будьте внимательны за рулем.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Я хочу признаться в любви к мороженому, потому что летом не вижу себя без мороженого. Особенно, когда оно, например, шоколадное с кусочками шоколада. Что ты скажешь про любимое мороженое?
1: Ну, тебе же рассказали уже?
0: Нет.
1: Ты в курсе про мороженое вообще нашей фирмы?
0: А, то, что у нас есть доступ к мороженому. Знаешь,
1: с 1 июня по какой там август, а будет 30 или 31?
0: Не позволяю себе приблизиться к холодильнику. Коллеги останутся без мороженого.
1: Нет, вот. Там четко по одному на лицо.
0: Да, да, и это звучит как вызов. Наклеенные усы, измененный голос, шляпа. Я за ценой не постою.
1: Ты готов на все?
0: Есть разное мороженое.
1: Так есть там мороженое. Есть как раз-таки такое, как ты описал.
0: Да, да, да.

0: Так такого шоколадно с таким кусочками. Я тоже его люблю.
1: Подержите, подержите мой стакан, я сейчас вернусь.
0: А то, что у меня тут горло, вот это что думаешь?
1: Знаешь, можно? Об этом есть одна очень интересная новость. В контексте того, как ты себя чувствуешь, тебе понравится. В Японии скандал. Обнаружен картельный сговор среди шестерых магистральных, главных, флагманских производителей японского мороженого.
0: И что они? Цены поднимают?
1: Они...
0: Сволочи.
1: Ну, в общем, они играют. Они играют на потребительских...
0: На вот это мороженое биржи?
1: ...чувствах. И я считаю, лучше бы всевозможные финансовые пирамиды. Это мороженое. О чем вы...
0: Уберите руки свои японские от мороженого.
1: Да? Ну, да, то есть занимайтесь... финансовыми махинациями, сделками. Дурачьте народ как хотите. Заряжайте воду через экран телевизора. Снимайте замок Такеши.
0: Обещайте мужчинам, что все-таки лысина это не навсегда.
1: Руки прочь от мороженого.
0: Я согласна, друзья. Эти и другие проблемы мы будем решать в следующем часе, да и не только, поэтому оставайся с нами. Еще раз, доброе утро!

Лунные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: 19 июня на календаре. Я не верю вообще, что июнь уже далеко, совсем скоро. Я
2: он
1: не знаю.
2: Только через середину перевалил. Он только перевалил через середину.
1: Ладно,
2: еще.
1: Держимся.
2: Ты просто сегодня отправляешься в путешествие, вернешься только в июле.
1: Надеюсь.
2: Вот как
1: это
2: условлено.
1: Друзья мои, будем смотреть сейчас тем, что происходит в ближайшее время у нас и на дорогах. Расскажем про погоду, любые другие новости тоже. А я еще вообще поняла, что не спросили мы у людей про план на лето. Но эти же прекрасные выходные. Как-то люди собираются гулять. Как-то собирается отдыхать.
2: Зависит от погоды. Говорят, в этом году наконец-то будет нормальная погода на лигах.
3: По крайней мере, перед лигой.
1: Чур-чур-чур-чур-чур-чур. Короче, давай.

Делись своими планами, приезжаешь к друзьям, а друзья приезжают к себе, никто никуда не приезжает, все эти три опции доступны, поэтому наш WhatsApp 2 5 0 3 7, присылай, рассказывай, делись.

0: Ох, ну хоть вот через это, смотри, вот такое вроде не самое приятное. А приятно вот эти вот облака, вот это все пробивается. Все-таки солнышко пробивается. Мы его так держим, поддерживаем вовсю. Пусть
1: особенно
0: все
1: пятницу это очень важно, потому что впереди у тебя, ну, что называется, дни, когда ты будешь ничего не делать. И когда погода плохая, ты себе позволяешь остаться дома на тахте, проваляться целый день, ничего не делать, грибовать, смотреть телевизор.
0: Да, а если летом солнце, оно просто обязывает тебя шевелиться как-то, получать какие-то удовольствия, играть в какие-то волейболы.
1: Но я хочу сказать, что это тоже небольшая манипуляция, потому что если ты все-таки выберешь остаться дома, мало ли какая у тебя причина, в солнечный день это произойдет.
0: Да.
1: Ты потом будешь чувствовать себя немного виноватым из-за того, что была хорошая погода, а ты загрибовал. Но мы хотим просто сейчас, пользуясь статусом голоса из радиоприемника, объявить амнистию для людей, которые на этих выходных время упустят.
0: Да.
1: Обязательно такие.
0: Если тебе хочется остаться под твоим одеялком, вот этот вот телефон включить на беззвучный, сказать одним друзьям, что у тебя планы с другими друзьями, а этим друзьям сказать, что у тебя планы с другими друзьями,
1: и ты может, как будто у
0: тебя вообще нету друзей. Так и черт с ними, нафига они нужны? Делать на радиоприемник
1: потом. Богаче будешь.
0: Конечно.
1: Но это какие по счету будут уже? Это будут уже вторые выходные лета.
0: Это третий, это чего?
1: О, сори, я солгал. Остается раз, два, три. Остается буквально меньше 10 штук. Меньше
0: да нормально, 10. Не надо считать.
1: Меньше 10 пачек.
0: Просто... Не надо.
1: Нет, кто-то же должен за вас это сделать, друзья. Не забывайте о том, что мы вас ни в чем не обвиняем, однако желаем вам провести это лето хорошо.
0: Однозначно.
1: Конструктивно. Съезди на пляж уже. А то у тебя загар по локоток вот так вот и по ключичку.
0: Ничего, некоторые считают этого достаточно.
2: Топ-мьюзик. Песня из ТОП-20.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио

0: Диджей Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
1: Lidl стоит того.
3: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.
4: Яны! Яны!
5: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в

0: Фидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики – крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
1: Еще не пользуешься приложением Mego Draux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Mego Draux. Для друзей дружеские цены.
2: Mēs AJ produkti esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
3: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Вперед! В магазинах Drugas цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drugas. Почувствуй красоту.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauk.

делится и рассказ с Валерия. Говорит, 23-го все родственники, друзья собираются у меня в доме. Так мы будем отмечать день рождения моего свекра. Всегда отмечали у нашего деда на огороде. Говорит, в этом году погода шикарная. И будем тусить у нас. Он говорит, а вообще сегодня у моего свекра именины. Виктор, да, я смотрел, да, Виктор, да. Он говорит,

0: папочка Ворлюблевский с именинами. Всех с наступающими.
1: А свекор это кто? Свекор это как устроено? Это получается папа мужа?
0: Мужа, да.
1: Все. Ага. И не тесть? Я вот все время путаюсь.
0: Так ты посмотри тогда, что ты мне задаешь эти вопросы?
1: Я просто знаю, что, например...
0: Ты кто, ведущий свадеб или как? Ты посмотри тогда быстренько.
1: Брат мужа это деверь.
0: Ой, да, но это вообще, мне кажется, неиспользуемое, честно говоря, понятие
1: есть
0: в этом мире.
1: Есть еще Шурин и огромное
0: что
1: количество других наименований, которые вот очень сложно...
0: Никто по сути вообще не использует. Но здесь видно, что очень крепкие семейные отношения, потому что если прям такое внимание к отцу своего мужа, так это вообще супер.
1: Мы такое уважаем.
0: Мы такое любим, это значит крепкая настоящая семья. Поэтому и эти праздники, и другие праздники тоже гуляйте вместе, веселитесь, отдыхайте. Но говоря про планы, хорошо, здесь-то лига, но мы-то можем предложить и интересное времяпрепровождение сразу же после лига. На 27 июня, например.
1: Это же буквально сразу. Это буквально
0: практически
1: вот
0: пару дней ты немножко отдохнул, выдохнул, протрезвел, а потом, пожалуйста, вновь 27 июня.
1: На Вандерсале.
0: На Вандерсале состоится важное событие, потому что там будет концерт Продиджи.
1: И мы хотим разыграть два билета.
0: Легендарный Продиджи. Да, именно так. Потому что если ты знаешь и веришь в свою удачу, а я уверена, что каждый сейчас слушает и говорит, да я вообще могу, да я почему бы нет. А что ты придумал с конкурсом? Вот что будешь? Какие вот правила будут? В этот раз. А то ты вот нет-нет, да меняешь.
1: Ну, мне хочется сохранить эффект неожиданности, потому что... Ну...
0: А что нужно будет писать? Нужно будет звонить? Что нужно будет делать?
1: Я с телефона больше не связываюсь, пока фан не вернется и нормально меня не проинструктируют.
0: У вас такие были не очень, да, первые контакты, так понимаю?
1: Ну, я помню, что один раз мне дали попробовать, я сделал нормально.
0: Тебе понравилось, а ему нет.
1: А вчера вот какая-то лажа получилась, поэтому сегодня только WhatsApp, друзья.
0: Так что, друзья, все, телефон держим в руках, он тебе пригодится в ближайшее время, особенно если ты хочешь посетить концерт The Prodigy, который состоится уже 27 июня на Вондерсале. И билеты на mtickets.eu.
1: Теперь
0: да,
1: вы
0: смело?
1: Знаете.
0: Угу.

0: Жанр продиджи — это электропанк, наверное, все-таки, да? Потому что по манере поведения на сцене, ну, натуральные панки, а электроника очень достойная. В результате где-то вот на пересечении этих двух жанров появляется...
1: Они же, по-моему, сами создали твое движение. Продиджи — это и есть продиджи.
0: Ты имеешь в виду, это уже всего? Настолько статусная группа,
1: конечно,
0: что как голой эффект такой.
1: Конечно.
0: Это как есть подгузники, которые называются памперсы. Практически все
1: как
0: подгузники.
1: Как ксерокс, который называется ксерокс.
0: Или полароид, например.
1: Конечно.
0: Так и продиджи.
1: Да.
0: В общем, мы не зря толкуем.
1: Это легенда, понимаешь, легенда.
0: И они приезжают в Ригу.
1: 27-го,
0: да. Мы об этом уже проанонсировали. Прямо сейчас ваш черед, друзья, в розыгрыше. В розыгрыше два билета. На Вандерсалу 27-го пойдет тот, кто пришлет ключевое слово. Я буду диктовать слова.
1: Хорошо.
0: Ваша задача просто, не поясняя абсолютно ничего, прислать слово, которое является ключевым из тех, которые я скажу. Да?
1: Подожди, ничего не поняла. Сейчас сколько слов будет с тобой произнесено? Я уточняю, потому что я не знаю, что Никита придумал.
0: 9 слов. У меня
1: будет 9 слов. Из них ты сам по своей какой-то логике выделил одно.
0: Да.
1: Которое типа верное, типа ключевое.
0: Это не обязательно слова, это еще и словосочетание. Но вы все поймете, поскольку мы хотели бы подарить билет на продиджи тем, кто действительно в конве, знаешь.
1: То есть те, кто является фанатами, те, кто понимает, что это за концерт, а не так, чтобы, класс, я выиграл, ради
0: хотя
1: галочки
0: на начальном
1: никуда
0: уровне
1: не пойду.
0: Ну да, потому что это довольно досадно. Не каждый день к нам приезжают продиджи, поэтому
1: не каждый день мы такие подарки раздаем.
0: Позвольте установить вот такую планочку.
1: Все, погнали. Тогда будет 9 слов и либо словосочетаний из них, одно либо словосочетание является образующим, важным, главным.
0: Оно выбивается из контекста.
1: А лишним?
0: Лишним,
1: Никита,
0: да,
1: давай
0: да.
1: Определись. Ты сейчас подожди, ты людей вот тут вот так вот...
0: Все будет понятно из контекста. Потому что...
1: Ты так всегда говоришь, потом ничего не понятно.
0: Ничего страшного, потому что ты не любишь продиджи так, как люблю их я.
1: Да ты просто забрасываешь мой билет. Хорошо. Так, и тот, кто первый укажет правильный ответ, его еще нужно прислать на наш WhatsApp 25037. Я сейчас слежу за WhatsApp, я слежу за теми, кто просто как спортсмены будут писать первыми.
0: Непосредственно,
1: я даже не знаю правильный ответ.
0: Непосредственно
1: попробую.
0: Услышав слово ключевое, вы должны его сразу же прислать.
1: Ты готов?
0: Да, абсолютно.
1: Итак, на старт, внимание, марш.
0: Дыши, поджигатель, яд, вне космоса, люди вуду, дизельная тема.

0: тяга, знамение, бессонница, дикий рубеж. Повторяем. Дыши, поджигатель, яд, вне космоса, люди вуду, дизельная тяга, знамение, бессонница, дикий рубеж.
1: Ах ты, Никита, ах ты хитрец, ах ты хитрец, мой дорогой. Ладно, я тебя поняла, хорошо, мы уходим на небольшую рекламную паузу. Нет, почему? А чего я говорю про рекламную паузу? Мы еще, может быть, давай так и сделаем. Сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу, после чего скажем о том, кто же, потому что вариантов тут уже прислано. Смотри, я просто все бегут и спотыкаются и присылают. Нам нужно разобраться.
0: Но мы не можем спешить, слишком ценный груз.
1: Конечно, поэтому мы хотим прям секундочку в секундочку, минуточку в минуточку убедиться, кто прислал правильный
0: ответ. Раньше остальных тот просто станет победителем. После песни мы объявим его имя, чтобы
1: нет,
0: все...
1: Нет, я не хочу песни, я хочу коммерческую информацию.
0: Ой-ой-ой, посмотрите.
1: Я хочу узнать,
0: материалистка!
1: Что там такое происходит.
2: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хорошие цены в магазинах «Лац». Вареные сардельки в натуральной оболочке 1 килограмм от Forever's 2 евро и 99 центов. Томатный соус Спилва 510 граммов 1 евро и 25 центов. Йогуртовый коктейль Карумс без лактозы, определенные виды 230 граммов 79 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi.

0: Розеточка, Жанулька, Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелиски 2,59 и яйца Балтикова евро 89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Gatavu patrivāsā! Vrūvājsā! Kačai! Žgī! Еще громче, еще мощнее, еще энергичнее. The Prodigy S7.

0: момент, когда нужно раздавать подарки. Но сначала давай поясняй, Никит, кто, чего, куда и как.
1: Ну, в общем, в прошлом выходе мы повесили запятую. Я произнес 9 названий песен Prodigy, а одна из них была не Prodigy.
0: Ну, вот
1: достаточно,
0: и что?
1: Достаточно на поверхности, да.
0: И что ты хочешь мне сказать?
1: Ну, давайте попробуем сейчас перевести, поскольку это были переведенные варианты. Breathe the pressure, come play my game, I'll taste you. Он же «Дыши». Значит, I'm the fire starter, psychosomatic.

0: Matic Addict Insane, поджигатель. Я следующее произнес. У Prodigy есть песня под названием Poison, а это перевод. Дальше. I'm gonna send him to outer space to find another... Вне космоса.
1: Да.
0: Дальше идет Люди Вуду.
1: Конечно.
0: Кто ж не знает Magic People?
1: Да.
0: Если не знаете Magic People, Voodoo People, поезжайте, друзья, поезжайте в Калмгалы. Дизельная тяга, мы на этой неделе уже наслаждались дизель-пауэром. Моя любимая песня Prodigy. Дальше идет Знамение.
1: Знамение.
0: Это как переводится? Омен.
1: Да.
0: Помните, были популярная серия ужастиков под названием Омен?
1: Было время. Да.
0: Вот, значит, еще в конце были Бессонница и Дикий рубеж.
1: Да.
0: И многие выбирали именно что Дикий рубеж, потому что...
1: А почему?
0: Ну, потому что это не очень популярная песня. Prodigy переводится как Wild Frontier. Да, да, да, да, красивая вещь. В свою очередь, Бессонница — это перевод названия...
1: Это лишь наши проблемы с тобой.
0: Что, Бессонница?
1: Угу.
0: Ну, такая работа.
1: Угу.
0: Так вот, если перевести на английский, будет Инсомния.
1: Угу.
0: А это очень известная песня, визитная карточка группы Faithless.
1: Да.
0: Это другая электроника.
1: Совершенно другой концерт, ребята!
0: Тоже Англия, тоже прекрасно, тоже скучаем по фронтмену, но тем не менее.
1: Но уже не в обнимку.
0: Это
1: правильный ответ. И кто же у нас первый, так вот прям смело и уверенно, не стесняясь, прислал этот вариант?
0: Правильных ответов было немного, поскольку, вы знаете...
1: Да, я, честно говоря, думала, что как бы больше. Но первым оказался Эдгар. Эдгар, твои последние три цифры 207, так что совсем скоро...
0: А еще мы знаем, куда ты пойдешь 27 июня.
1: Теперь мы знаем твои планы. Ищи компашку.
0: Вандерселлэм.
1: Если у вас есть желание приобрести билеты, не стесняйтесь, то смело заходите на mtickets.eu и там заказывайте для себя нужное количество.
0: Встретимся на концерте, друзья. Должно быть очень круто.
1: Обязательно.

0: Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV Svetbank.
1: Casino Kai. Выгодные цены каждый день. Каркасный бассейн 305 сантиметров в диаметре 59,99. Пятиместный комплект садовой мебели 299 евро. Подвесное садовое кресло всего 79,99. Casino Kai. Предложение действует в магазинах Casino Kai и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Lay's 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
2: Lidl стоит того.
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
5: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: Этой неделе в Мего особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе Тяково 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты Хайнц. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Праздничная распродажа Лига в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
2: У нас в салоне оптики Метрополо люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
3: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополо Оптика ЛВ.
2: Метрополо. Видеть и увидеть.

0: нашими радиослушателями. Итак, по поводу собак, слушай, ты же видел не раз наверняка, что в жаркую погоду начинаем там поливать собачку, чтобы ей было полегче, так, типа, тебе душненько, тебе жаркненько, давай-ка мы тебя сейчас вот этим из этого ведра...
1: Особенно если у тебя чау-чау.
0: Окатить. Да, а слушай, оказывается, сейчас, ну, я не знаю, я наткнулась на такую статью от ветеринаров, я надеюсь, что среди наших слушателей есть ветеринар, то поправьте нас или расскажите, как это правильно делать, но оказывается, поливать собаку во время жары, это вообще, мы наоборот ускоряем ее перегрев.
1: Ну, наверное, еще перепад температуры довольно вредно, а здесь какая-то логика может присутствовать?
0: Просто, они говорят, что это опасная ошибка, и, потому что охлаждать правильно и совсем по-другому.
1: Это совсем как по-другому. Загнанную лошадь, которая совсем-совсем умоталась, ее нельзя сразу поить особенно холодненьким, она может ослепнуть.
0: Ну, и все верно, потому что они объясняют, что сухая шерсть, это как раз-таки и есть термоизоляция собаки. Внутри шерсти есть такая воздушная прослойка, которая кожу защищает от этого самого перегрева. И в тот момент, когда мы поливаем собаку сверху, да, вот эта прослойка, она исчезает. И мокрая шерсть, она прилипает к коже, и собака, наоборот, перегревается быстрее.
1: Это как будто
0: мы
1: такое двойное дно.
0: Да,
1: тебе кажется, что ты делаешь хорошее, а на самом деле, а в финале получаешь
0: Конечно. Очень
1: сомнительный эффект.
0: Потому что капли воды, они на солнце работают тоже как линза, и тем самым, наоборот, фокусируют свет и вызывают, некоторые могут даже, ну, такие как ожоги на коже собачки.
1: Берегите собак, пожалуйста.
0: Вот так, да. Если есть ветеринары, пускай расскажут нам, как это нужно делать, и как собачке можно помогать, а не вот так вот, что мы по-житейски-бытейски. Что сделать? Ну, что, жарко? Воды.
1: Я просто хочу окатить. Да, я хочу напомнить, что собака — это первое прирученное животное. Наш, наверное, самый древний товарищ. Они очень стараются, чтобы нам понравилось.
0: А мы до сих пор вот все делаем.
1: А мы нормально не можем охлаждение обеспечить.
0: Да, друзья, неправильно, неверно.
1: Ну, может, это из-за того, что у нас не так часто погожие дни случаются.
0: Нет, наши-то собаки, конечно, у них, я думаю, что да с такой вообще... проблемой они не сталкивались еще.
1: Что они там несут? Никогда не сталкивался с подобным. У нас не тот климатический пояс. Отвезите
0: нам согреться.
1: Нас.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
4: Место номер 4. 4.

0: дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ситуациях на дорогах, пробки в Риге. Юрмала Сгатва, ближе к Курзовому проспекту. Там 10-минутное затруднение. И далее еще одна пробка около Ботанического сада. Уже переходит в пробку на улице Слокас. Но тоже не сильно прям большая, до 10 минут. На Булю и Далгу Гривас какое-то время назад эта пробка не существовала. Но сейчас она расцвела в полном цвете. На Булю

можно считать, что пробки не существует. До 5 минут там ничего серьезного. Также на улице Круспелс 10-минутная пробка. Если мы говорим про улицу Бривибас и Густава Земгала, там пробка все-таки тоже есть со стороны улицы Бривибас до 5 минут и Густава Земгала 10-минутная. Затруднение на улице Ладгалс на подъезде на Южный мост. Там пробка тоже небольшая, 5-10 минут, не больше. Если заметишь что-то на дороге нашей страны, обязательно сообщай нам об этом на наш WhatsApp 2 5 0 3 7, а мы уже поделимся со всей страной. Еще раз всем доброе утро и будьте внимательны за рулем.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Никита Матвеев действительно по-прежнему еще здесь, в этом утреннем эфире. Привет, Никита.
2: Никуда не убежал, никуда не сбежал, тут остался.
1: Вы
2: знаете,
1: восседает.
2: Я за деньги не на такое способен. А сегодня действительно
1: мы
2: солнечно.
1: Мы только обещали заплатить, еще не заплатили.
2: Ну вот.
1: Ты подожди.
2: Здесь начинают бороться два человека внутри. Банкир и доверчивый.
1: Вот этот вот. Нищий.
2: Один сеет сомнения.
1: Нищий, доверчивый человек.
2: И между ними начинается такая картина, знаешь, в духе урбанизма, да? Один другого за горло держит, а второй первому, значит, молотом...
1: Оплеушит,
2: да.
1: Ну, то, что ты сейчас за эфиром задал мне такой вопрос по поводу моей любимой сказки. Короче, сейчас, я думаю, прям буквально через одну музыкальную композицию про это обязательно поговорим. Но мне вот интересно, наши слушатели, пускай тоже присоединятся. Была ли у тебя вообще твоя любимая, какая-то книжка, твоя любимая сказка, которую ты в детстве прям читал? Можно сказать, пойдем по рекомендациям для летнего.
2: Создадим топ детских литературных произведений.
1: Договорились, давай начнем с этого. Окей, друзья, 25037, если у тебя была любимая книжка, которую ты зачитывался, а может и не зачитывался, но просто любимая, присылай на наш WhatsApp. Top Radio. We love summer.

0: сказки и так далее. И я сначала такая думаю, да у меня не было никакой любимой такой книжки, сказки и так далее. А потом, короче, вспомнила, что
1: и
0: была.
1: Что ты вспомнила?
0: Слушай, была у меня такая книжка и сказка, которую все время пересматривала, перелистывала. Я даже помню, она такая была. Сама книжка была розовенькая. Сказка, там картиночки тоже были классные и прикольные. Но вообще сказка «Синяя борода». И реально, да, короче.
1: Это же достаточно такая провокационная сказка.
0: Слушай, она не просто провокационная, я сейчас почитала, и вообще я поняла, что по ходу самого детства проблемки были. Итак, внимание, суть сказки «Синяя борода». Значит, это про предостережение против слепого доверия, да, и опасности патриархального контроля. Вот почему он мне не нравится. Вот где я начала борьбу.
1: Ну, как-то в общих фразах очень описала книжечку.
0: Смотри, хорошо, да. Там получается как? Про разрушительную силу любопытства. А также про, получается, да, там же такой традиционный моральный урок, это вообще сказки, заключается в том, что чрезмерное любопытство до добра вообще не доводит.
1: А он там...
0: Но при этом...
1: Заманухой занимался,
0: да,
1: заманухой.
0: При этом, все правильно. Замануха не просто, это манипуляция. Это была изначально манипуляция, потому что он-то для своей любимой вот этой вот девочки ключик-то оставлял, а потом, когда она заинтересовалась, ключик использовала, он ее наказывал.
1: Ну, в общем, достаточно жестокая такая сказка этим красным девицам урок.
0: Зачем вот я это там налистывала, а? Вот что налистывала? Ладно, короче, понятно, я еще раз перечитаю эту сказку теперь уже в формате более взрослой жизни.
1: Давайте,
0: а у тебя что по сказкам?
1: Ну как, Карлсон, который живет на крыше, например. У меня
0: покажи,
1: все...
0: мне, покажи мне свой наряд, отойди туда подальше, туда, чтобы было видно. Короче,
1: 8 тортов, одна свечка.
0: Да, все верно, потому что Никита сейчас вообще в джинсовом комбинезоне.
1: Я косплею Карлсона легко,
0: а
1: мне
0: где
1: кажется.
0: Где у тебя пропеллер сзади? Остается-то только...
1: Что за деликатные вопросы?
0: Хорошо, показывай.
1: Подождите, есть
0: показывай,
1: ведь еще...
0: Показывай, доставай.
1: Давайте продолжим.
0: Из джинсовых штанов.
1: Потому что у меня есть натуральный тирлист того, какие книги следует в детстве прочитать. Они, знаешь, они без скрытых нарративов.
0: Давай.
1: Ну, то есть, мы знаем, что Карлсон, который живет на крыше, это тоже история про манипулятора, потому что это такой дружок, который появляется...
0: И потом начинает на халяву жить.
1: И пропадает, и ничего ты ему не сделаешь.

0: Мне кажется, это классный жизненный урок просто о том, что подобное бывает. У Марка Твена есть потрясающее приключение Гекльберри Финна.
1: Ну, я не читала, не помню.
0: Магистральный персонаж у Марка Твена в детской литературе. Это, конечно, Том Сойер.
1: Да.
0: Но есть еще Гекльберри Финн.
1: Да.
0: Это, ну,
1: детстве вот нет, я, видимо, слишком увлеклась синей бородой.
0: Да, понимаю. Ну и, конечно, Волшебник изумрудного города.
1: Ну, это да.
0: Это великая
1: вещь.
0: Но она
1: вещь. Очень классная. Вот в ней как-то нет какой-то грубости, жестокости, какого-то вот этого вот извращения, как, пожалуйста, вам.
0: Ну, потому что...
1: Шарли Перро. Не, ну, раньше там вообще сказки, честно
0: речь
1: говоря, если взять...
0: Да, если взять
1: уже то, какими сказки были изначально, они вообще ужасные, страшные. И, кстати, вчера у нас был Антон Долин, и можно с ним вообще отдельно про эту тему поговорить, потому что он вообще там сказковед какой-то.
0: Ну, потому что это целый нарратив. Mm-hmm. Например, существует такая версия, что книжка «Красавица и чудовище» или «Аленький цветочек», они похожи между собой. Это ведь история про стерпится-слюбится.
1: Тоже.
0: Когда волею судеб красавица оказалась в замке чудовища, но полюбила его, потому что, во-первых, на чашах весов, да, жизнь ее папа, потому что проблема-то, собственно, у отца. И вот представьте себе, да, стародавние времена, условный купец отправляется на промыслы.
1: Купец!
0: Ну да. И у него там случается полный купец.
1: Ага.
0: Что он будет делать?
1: Вот, и
0: давайте,
1: все будем.
0: Давайте договоримся, давайте заключим несколько брачных соглашений. Вот, пожалуйста, у меня подрастает красавица-дочка. И, соответственно, сделаем небольшую сделку.
1: Ага.
0: Вот такие
1: отношения.
0: А ей, в свою очередь, ей предлагают, слушательница этой сказки, рассказывает историю о том, что, вот вышла красавица замуж за чудовище, так она его полюбила. Стерпится, слюбится.
1: Да.
0: Вот такой вот нарратив есть.
1: Не работает. М-м, это все ерунда. Так, сказка Старик Хоттабыч, тоже, видишь, люди вспоминают. Правильно. Вот там есть бороды, может, и желания исполнялись. Вообще классно. А Маугли, свобода! Вообще, ощущение свободы в трусишках бегал по джунглям. Классно.

0: сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
1: Ja visur pareizi mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir nolikta vā vārā, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
2: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека.ЛВ. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
4: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 eiro. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 eiro. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лил Биотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
7: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat 89 centi, 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3,49 €. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
8: Oh!

0: диджей Мишкин. Live Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
1: Lidl стоит того.

0: помнишь, мы с тобой обсуждали книгу «Сапиенс» Ювали Ноя
1: Харари?
0: Да, было
1: дело, конечно.
0: И у него ведь там очень четко было указано о том, что миф, он же, ну, сказка, если для детей таким вот языком говорить, это прекрасное средство коммуникации, с помощью которого, в общем-то, человек собой стал. И мне кажется, что детская литература, особенно которую летом читаешь, у тебя ведь особенное состояние, когда ты летом
1: конечно,
0: что-то читаешь.
1: Конечно, особенное состояние. Что бы ты летом
0: не делал?
1: Я всю жизнь помню,
0: да,
1: ненавидишь, просто тебе говорят, тебе нужно прочитать 40 страниц, и тогда пойдешь гулять. Я ничего не запомнила.
0: А потому что ты видела список школьной литературы?
1: Ненормально вообще.
0: Он на кого писан?
1: Вообще, что вы хотите?
0: Мне кажется, было бы неплохо хоть какую-то ремарку давать, что читать это, ну, хорошо бы, но не обязательно.
1: Слушай, я вообще такие ата-та получила один раз от папы, никогда в жизни не забуду, наверное. Так меня впервые и вообще единственный раз в жизни меня так ругали. А когда, в принципе, про список книг на лето мой отец узнал 1 сентября, когда общался с родителями.
0: Типа, как он
1: типа,
0: существует.
1: То есть ваши читали что-то, у них было задание. Угу. Ага. Ну, Наташенька, пойдем домой. Нам тут уже скорее уже на линейке ты постояла, теперь постоишь в углу.
0: Почитаешь книги.
1: Да. И я такая, ну да, был такой. Я не знаю, на что детская психика рассчитывает, скрывает такие серьезные факты от родителей, но зато лето у меня было огонь.
0: Да,
1: ничего
0: это того
1: не
0: стоит.
1: Задано, ты как будто, ничего.
0: Ты как будто заплатила по всем счетам, и все остались как бы довольны.
1: Да, ну не могу сказать, что я была довольна.
0: Но лето-то
1: как...
0: было?
1: Лето было,
0: у тебя просто оплата пришла задним числом.
1: Ага, вот именно, да. И именно это заднее число, потом еще пару дней болело.
0: Ну тут ничего не поделаешь, да.
1: Лето было хорошим, это факт.

0: мои друзья. У нас существует еще и рубрика, которая называется «Знакомьтесь, моя профессия». Поэтому сегодня у нас в гостях.
1: Так,
0: у нас в гостях гости. Да. Здравствуй. Дарина Кудлаева, привет.
2: Привет.
0: Привет, Дарина. Дарина у нас хореограф.
1: Хореограф. Ты... То есть мы наконец-то сможем сегодня поговорить про танцы, а может даже немного научиться.
2: Обязательно.
0: Круто. Никита, ты вообще танцуешь?
1: Под шаде.
0: Понятно.
1: Угу. Под шафе, я хотел сказать.
0: Ясно, все понятно.
1: Девчонки, продолжайте.
0: Короче, в субботу. По субботам. Никита танцует по субботам. Так как в понедельник все-таки у радиоведущих дикция важна, поэтому всем приводит себя в порядок.
1: Да-да-да.
0: Дарин, привет. Еще раз. Ты хореограф. Ты сказала нам о том, что ты танцуешь уже в этом году, считай, 35 лет.
2: Да, мне исполняется 35 лет, как я в танцах.
0: Как ты в танцах. А ты в свое время сама себе сказала, что ты в танцах, смотря на то, как ты танцуешь в зеркале, будучи еще юной девушкой. Потому что я вижу, что я боюсь спрашивать, сколько тебе лет, но выглядишь, что очень молодо, поэтому, возможно, начала ты танцевать с 2 лет.
2: Примерно так.
1: Ну а что, 2 года отличный возраст для того, чтобы открыть себе первые большие таланты и через всю жизнь так и

0: нести. И ты много лет назад организовала свою студию, и теперь у вас...
1: Слушай, подожди, до студии-то еще ладно.
0: Извините.
1: Ты лучше расскажи, пожалуйста, про то, когда ты поняла, что танец для тебя важен. Вообще, что такое для тебя танец?
2: Когда ты однажды попробовал это замечательное действо, ты
1: это
2: влюбился...
1: Это про танец все-таки, да?
2: Да.
1: Ты влюбился? А то мы знаем, бро.
2: И эта любовь, если она настоящая, она на всю жизнь. И буквально вчера затронула такую тему, что когда мы сталкиваемся с трудностями, и ты сразу уходишь в слабость, все, я больше не буду, не хочу, сложно, трудно. Uh-huh. Но вот если эта любовь настоящая, нужно идти дальше, учиться,
1: расскажи
2: любить
1: про
2: работать.
1: Танцевальные трудности. Каким был твой танцевальный путь, и в чем была его трудность? Потому что для большинства людей что такое танец?
0: Ну, это...
1: То, что двигается...
0: Два притопа, три прихлопа.
1: Да, примерно
2: весело,
1: так.
2: Весело, задорно.
1: Да, никаких сложностей вообще нет.
0: Я считаю, еще сумку нужно в круг поставить, вокруг нее танцуешь просто, да?
1: Да.
0: Это же по-другому, да, делается на самом деле?
2: Вот это классно, я говорю про баланс, когда ты можешь и кайфовать, и работать, и идти к крутому результату, когда ты не просто туц-туц, да, как ты сказала, два притопа, три прихлопа, когда ты немножко идешь дальше, думаешь, что ты танцуешь, о чем ты танцуешь, еще круто, когда это все на здоровье работает, потому что растяжка, суставная гимнастика, это круто, ты здоровый, плюс мозг танцора, это обалденно, это профилактика всех болезней, потому что ты должен и правой, и левой стороной хорошо работать, все,
0: и
2: два полушария.
0: Радикулита. И никакого радикулита.
2: Но здесь важен баланс, чтобы ты мог не уйти в перенагруз, учиться кайфовать, и чтобы это все вместе соединялось красиво, радостно и весело. Но все-таки, когда ты идешь на профессиональную сцену, здесь уже мы сталкиваемся с разными ситуациями. Например, мое самое первое выступление, когда я была маленькая, была большая сцена на Кипселе, и я понимала, что я стою не за той кулисой. У меня был такой очень жесткий хореограф. Я, наверное, тоже такой, но проходила все свои трудности, я стараюсь быть помягче. Я уже стою, я помню, папуасы, такой номер, у меня буквально два листика здесь, два листика тут, и вот я стою в этом костюме и понимаю, что я стою не за той кулисой, а мне выходить с другой стороны. И я сразу представляю глаза хореографа, ну что со мной будет? И
1: ты нарушаешь порядок.
2: Я начинаю бежать, высоко сцена построена, начинаю бежать с лестницы вниз, понимаю, что я не успеваю, музыка уже пошла, я прыгаю с высоты, отбиваю пятки, бегу дальше, поднимаюсь по другой лестнице, выхожу на сцену, танцую, а уйти с нее не могу. А я маленькая, мне 8 лет.
1: Да.
2: Меня бабушка с дедушкой уносили на руках, и потом 2 недели не могла ходить. Как я танцевала? Вопрос. Это было мое самое первое выступление. То есть уже с этого момента нужно было понять, что ну легко не будет. Ты либо у тебя хватает мозгов, чтобы ни туда не идти дальше, либо хватит сил, чтобы справиться со всем.
1: Тогда получается, что хореограф — это человек, которого все боятся?
2: Возможно, но здесь есть классный момент. Это учитель, который тебя научит дисциплине. Как только ты дисциплинированный, ты умеешь владеть своим телом, своими мыслями, умеешь еще с остальными как-то вместе классно сделать проект, то это очень круто. То ты крутой. Ты крутой.
1: Хорошо, а расскажи, Дарина, а как можно определить, и хореограф определяет, вот ты хороший танцор, а ты плохой танцор?
2: В моем театре самое главное — это душа и старание. То есть я реально верю в людей, и когда ты с дисциплиной, со старанием и с кайфом, вот прям ты танцуешь, настолько тебе классно, тогда такие результаты, так раскрываются и дети. У меня есть и 6 лет детки, вот они только приходят, ничего не умеют. Я просто вижу в них вот этот посыл, и я раскрываю. Это все не сразу происходит. Либо 50 лет женщина, она у меня села вот недавно на шпагат. Это же просто вау.
1: Да.
2: Никогда не сидела на шпагате.
1: Она хотела это делать? Или ты сказала?
2: Да,
0: случайно.
2: Да, случайно.
1: У нее был запрос на шпагат?
2: Она хотела, но все это надо спокойно делать, с кайфом, через дыхание и осознанность, как это сейчас модно.
1: Ничего себе, шпагат с кайфом, это звучит как важный коктейль. Дарин, какой путь ты прошла до того, как создала свой театр, который называется «Декаданс», да, я понимаю, он уже существует сколько лет?
2: 22 года.
1: 22 года. Тогда получается, что ты достаточно быстро решила, что тебе необходим свой театр. Как ты пришла к этому решению? Что
2: я
1: за ним стоял?
2: Я вижу картинки. Я слышу музыку и сразу вижу картинку на сцене. У меня сразу складывается номер, и буквально я могу за считанные секунды сделать танец, потому что эти идеи, они откуда-то сверху приходят. Mm-hmm. Как бы это волшебно не звучало, но я моментально вижу
0: так
2: костюмы.
0: Так синестетик такой, да? То есть у тебя музыка обладает не только звуком, но еще и цветом, условно говоря, движением, какой-то текстурой.
2: Я сразу, я могу вот прямо сейчас поставить танец. То есть я сразу, движения у меня идут изнутри, я прям мигом это делаю. Мне так хотелось что-то свое, глубокое, со смыслом. Потому что я же долго обучалась и продолжаю это делать. Я недавно в Нью-Йорке была. И это круто, когда ты все время развиваешься и стараешься что-то необычное.
1: А как можно обучаться в танцах? Хорошо, вот ты поехала в Нью-Йорк, там что было?
2: Я проводила свой мастер-класс по своей технике.
1: Да.
0: Там ведь
1: а какая
0: Мекка,
1: у тебя
0: да?
1: техника?
0: Там Мекка, там просто мир этого танца раскрывается неожиданными красками. Да?
1: Пошли по Бродвеям?
2: Да, недавно я получила патент на свою собственную технику.
1: И то есть
2: это
1: она
2: работа
1: называется?
2: 30 лет, DAR называется. Но да. Это не про мое имя, это дисциплина Alignment and Resilience. Это крутая тема на визуализацию, на работу с расслаблением мышц, потому что я полтора года назад собирала свой позвоночник после всех тех трудовых будней, чемпионатов и побед, которые классно, я сейчас могу сказать, у меня столько титулов, но кому это все надо, когда ты лежишь и не можешь двигаться? Я полспектакля прошлого лежа ставила в микрофон просто голосом. Да, такое было.
1: И ты смогла себя восстановить.
2: И после этого я начала задумываться, как танец может тебе помочь вообще дышать, двигаться и быть счастливым и чувствовать себя классно. Потому что мы, танцоры, немножко замученные. И вот эта пахота, она на здоровье не идет в гуд.
1: Mm-hmm.
2: Поэтому я восстанавливалась. Конечно, это был долгий процесс. И на фоне этого я создала свою методику, которая помогает расслабиться, которая помогает вот эту боль, которая внутри, она выходит через тело. Тело только оболочка. Почему наш новый спектакль «Тело» называется? Потому что, ну, по факту это оболочка, а внутри, в душе сидит очень много блоков, боли, зажатости. И вот эта зажатость, она не дает пластике развиваться. И вот когда ты с этим работаешь...
0: Ты как будто должен себе разрешить, да?
2: Да.
0: Разрешить. Это ведь не только в танце.
1: Никита, это не в том смысле. Потому что разрешать мы себе много чего умеем, но тут еще, видишь, и организация. Но потом еще и собрать все... нужно.
0: А для того, чтобы в рамках себя держать, у тебя есть руководитель проекта, да? Который
1: есть
0: тебя...
1: хореограф, есть Дарина, о чем она расскажет немножко по почему поподробнее зададим все вопросы. Если у вас есть вопросы, связанные с танцем, движением и телом, то смело наш WhatsApp 25037. У нас в гостях Дарина Кудлаева. Она рассказывает все тонкости и про танец, да и вообще про то, что такое быть хореографом.
3: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
4: Ar ko?
3: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
4: Tu ko, paradīze bija?
3: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
5: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
6: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Вперед! В магазинах друга сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas. Почувствуй красоту.
8: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
9: «Сосед» на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе «Тяково» 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты «Хайнц». Мего. Просто, удобно, рядом.
10: В «Касину Кай» выгодные цены каждый день. Аудиосистема «Фиодио» 99 евро. Гриль 19,99. Туристический стул «Аутлайнер» всего 2,99. «Касину Кай». Предложение действует в магазинах «Касину Кай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
11: Цука! Vista.
12: Ņemam abus.
11: Rīgas miesnieks cūgaļas un Vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
12: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
11: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
12: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
11: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
13: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
14: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат.

0: гостях Дарина Кудлаева. Дарин, привет еще раз. Дарина хореограф, уже более 35 лет занимается танцем. Вот, слушай, ты сейчас до рекламной паузы рассказала по поводу того, что у тебя уже появилась, ну, своя методика, которую ты, как сказал, запатентовала.
1: Да.
0: Как это происходит вообще? Вот я просто...
2: Ты вообще... что, свою методику хочешь запатентовать?
0: Ну, вот, я не знаю, может, у меня есть методика, которую я могу запатентовать? Дарин,
2: танцы с бубном уже запатентованы, потому что сейчас... Может быть, у меня плохие новости, Наташа.
0: Да, возможно. Дарин, ты его патентовал.
1: Это целый процесс, да.
0: Расскажи,
1: да,
0: потому что вообще, нет, ну, знаешь, само понятие даже, ты понимаешь, что уже такая вещь, как свободный танец, это тоже уже запатентовано. А какой еще есть танец? Какие вообще есть технологии? Расскажи.
1: В нашем мире уже столько всего придумано, и поэтому у многих сложное настроение, назовем это так, что, ну как, развиваться, как что-то придумывать, когда уже велосипед изобрели. Но надо все равно стараться, верить в себя и идти вперед. В любом случае, стараться пробовать что-то новое. И мне самая главная идея была, чтобы люди кайфовали, чтобы они были здоровы, чтобы они получали удовольствие. А если они еще могут докопаться внутри вот до каких-то глубинных блоков, потому что мне хочется, чтобы все были пластичные, такие грациозные, а я не могу их сделать такими быстро, потому что я вижу, что внутри эмоции. Вот они сидят, они зажаты.
0: И тогда, ну, на твой взгляд, наше тело блокирует наши эмоции. Для того, то есть мы смотрим, как танцуют прикольно и классно танцоры. Мы думаем, ну, это все элементарно и просто. Но если мы начинаем пробовать, мы сталкиваемся с различными трудностями. И не только физическая растяжка, но, как ты говоришь, и эмоциональные блоки.
1: Да, поэтому отношения свободные. Они услышали музыку, они чувствуют свое тело, они просто, вот почему я люблю импровизацию, они делают то, что хочется. В этот момент они освобождаются. Почему танец так крут? Почему мы все идем танцевать на дискотеку? Чтобы освободиться, расслабиться, забыть обо всем на свете. Это танец, это такой крутой инструмент. И мне захотелось просто через дисциплину и вот это расслабление соединить вместе это.
0: Когда ты соединила дисциплину, расслабление, две противоположные вещи.
1: Да.
0: Воедино.
1: И расслабление. Ну,
0: что за этим стоит? Вот что это? Что значит? Вот ты это соединил. Что это?
1: Ну, предположим, есть много инструментов, которые я прям записываю, чтобы ничего не забыть, потому что они у меня во время медитации приходят эти идеи, да, потому что я выступала в Индии, мы вот с Непала привезли недавно театральную награду для Латвии. То есть вот посещение этих стран, они дают вдохновение думать
0: и
1: глубже.
0: И ментальную раскрепощенность.
1: Очень, да. Но главное не уйти совсем в медитацию. Это тоже вот тот самый баланс. И все-таки быть на земле.
0: Остаться в реалиях, да. Здесь. Оплачивать налоги здесь, в Латвии. Я поняла.
1: Да,
0: хорошо.
1: Это такой момент. И вот эти все классные вибрации разных стран, знакомство с разными людьми, с артистами, они дают вдохновение что-то делать. Ну, я говорю, я маленький человек. Просто вот если я даже одного человека сделаю счастливым, буквально мне девочка вчера рассказала, я после занятия проснулась, и мое тело было легким, я чувствовала себя счастливой, оно пластичное. А до этого я проснулась, оно было зажато, оно было каленое. И вот даже это одна благодарность, то есть я уже счастлива. Я маленький человек, я просто придумала соединить, то есть визуализацию. У нас есть задание, где мы представляем, как змея заползает сначала в левую ногу. Мне всегда говорят, если страшно. Кстати, это тоже работа с... Я, например, боялась змей до этого задания. И сейчас уже немножко легче с этим справляюсь. И ты представляешь, как эта змея, она может быть какая-то веселая, с красными губами, с цветком, танцующая под шаде.
2: В шапочке
1: такая вся веселая. И вот эта змея заползает в левую ногу, ты лежишь на полу, соответственно, у тебя расслабляется сразу нервная система, потому что ты весь свой вес отдаешь полу, такая гравитация. И вот эта змея поползла сначала по левой ноге, то есть у тебя идет изоляция. Ты расслабляешь тело, ты работаешь только с левой ногой. И поскольку ты представляешь эту змею, больше нет никаких вариантов подумать, купил ли ты хлеба, накормил ли ты ребенка, что у тебя там по работе.
2: У тебя змея некормленная.
1: Нет возможности. У тебя тело, змея там внутри.
0: Ты выживаешь сейчас.
1: Да,
0: здесь и сейчас проживаешь этот страх.
1: Это так круто. И вот эта змея по разным частям тела, под музыку, двигается. Поскольку ты лежишь на полу, тебе не надо держать свое тело. И в этот момент рождается обалденная пластика. Ты расслабляешься. Твой мозг отдыхает, потому что он занят только одним. Он только представляет змею. И я вижу, как тело работает. Оно наверху не может сделать такую пластику. Когда
0: это, Дарина, я понимаю, что ты в твоем театре, это не просто там пришли детки, записались в группу, ты им такая, итак, вот у нас есть танец, мы его повторяем с понедельника по пятницу на протяжении стольких месяцев, потом выступаем, все. То есть идет. Какие у тебя тогда есть дисциплины и как ты к этому идешь?
1: Непосредственно мы работаем на базе современной хореографии. Дети знают название движений на французском языке, да, то есть есть база, без которой никуда.
0: Да.
1: Она придумана.
0: Это классическая
1: очень...
0: школа.
1: Да,
0: называемая.
1: Да. То есть мы берем самые лучшие техники, которые именно ставят постановку тела и не убивают, да, то есть мы бережем коленки, мы учимся там правильно падать. Но именно в моем театре мне хочется, чтобы они много импровизировали, чтобы была свободная пластика, чтобы они без вот этой системы, без рамок могли творить и делать то, что им хочется. В этот момент они раскрываются, освобождаются, и у них какие-то свои движения появляются. За этим наблюдать очень круто.
2: У меня вопрос. Послушайте, это звучит как крутая система. А, например, когда композитор придумал музыку, он ноты пишет. А когда хореограф придумал хореографию, вот стрелочками, что ли? Как ты записываешь свои идеи?
1: Мы в голове, телесный интеллект.
2: Нет, тут какого-то конспекта.
0: Телесный интеллект?
2: Интересная тема, да?
0: Подожди, вот и ты хочешь сказать, что ты помнишь все танцы?
1: Да, то есть считай, 33 танцора с 5 до 56 лет сейчас 30 номеров будут бомбить.
2: Угу.
1: Поэтому мы сейчас пашем.
0: Ты каждый танец помнишь в голове, он тебе не записан стрелочками?
1: Вот это та самая дисциплина, когда ты приходишь в зал танцевальный, тренируешь. До этого, конечно, змея, свободная пластика, импровизация. Угу. Но есть и движение, которое надо выучить. Но если ты это соединяешь, здесь у тебя импровизация, здесь у тебя движение, вот это круто, когда ты можешь и дисциплинированно с собой работать, и тут ты можешь расслабиться и просто творить. Как я выигрывала чемпионаты? Я сначала, смешная история, делала фишку, то есть у нас есть четкая комбинация, включается разная музыка, да, на чемпионатах, вот,
0: да.
1: Чемпионат мира, и ты танцуешь свою связку, которую ты готовил там полгода, и вот ты ее танцуешь, музыка играет. И я была на чемпионате, это я еще в юниорах выступала, и у меня закончилась моя связка.
0: А музыка продолжается.
1: А музыка продолжается.

0: продолжается. Ой-ой-ой. И все. И что мне надо было делать? Я начала импровизировать. И в тот самый момент я начала выигрывать все чемпионаты, когда я начала импровизировать. Это была моя фишка. Это, может,
1: все, ты подошла к хореографу и говорит, да, мне не надо готовиться.
0: А вот и нет. Если ты все время тренируешься, у тебя в голове сразу происходит много движений, тело, оно подключается к какому-то божественному потоку. И тогда ты можешь импровизировать уже более качественно. У тебя движения разнообразные, у тебя с мелодией ты можешь работать, с битом. Ну, это сразу такое вау.
1: Тогда получается, что в танце так же, как и с музыкой, необходима вот эта связь с чем-то, с чем-то, с каким-то источником. Каждый его называет по-своему. Здорово, Даня. Да, мы еще успеем задать некоторые вопросы тебе. Ну, а пока что небольшая музыкальная пауза, потому что, ну, на топ-радио без музыки совсем никак. Как и в ваших танцах.

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 24. jūnijam. Tītara šašliks apelsīnu sulā 7,99 € kilogramā. Kakla karbonādes šašliks Jāņu nakts 6,99 € kilogramā. Sāļais kliņģeris 10,99 € kilogramā. Rimī.
2: Праздничная распродажа «Лига» «Верде Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Редифест ЛВ.
4: Кояньос.
5: Яньос.
6: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
7: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Смаржо, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Смаржо. Смаржо и пахнет чистотой.
8: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
9: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм, €49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм, €9.99.
8: Lidl стоит того.
10: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: 14 место мы еще обязательно все обсудим, потому что Сергей Литвинов про это все нам расскажет лично. Но у нас в гостях... Дарин, привет еще раз.
1: Привет.
0: Слушай, времени осталось катастрофически мало, поэтому важно проговорить, как ты считаешь, кто вообще должен идти в танцевальные студии и в театры? Ты говорила, от 5 там, до 56 лет. То есть любой человек может прийти?
1: Нет ограничений ни в возрасте, ни в чем. Надо просто танцевать. И у нас сейчас есть и группа, где ты можешь просто прийти и кайфануть, не обязательно на сцену. Просто это тот, кто чувствует и хочет быть звездой, и хочет развиваться, идти к результату и получать кайф, потому что это так круто выступать на сцене. И вообще ты идеальный становишься, потому что ты идешь вот к этому такому классному моменту, когда ты прям идеальный, у тебя и растяжечка, и тело красивое, подтянутое,
0: и пластичное. Я, кстати, в последнее время начала замечать, что вот, по крайней мере, там спектакли различные, куда я хожу, да и вижу, что девчонки там приезжают на корпоративах и так далее. Так вот, уже какой-то некоторый бодипозитив тоже проявляется. Не все тут такие вот как тростиночки. Там как бы разных форм принимается.
1: Да, сейчас настолько все свободно, но главное все-таки стараться. Стараться.
0: В первую очередь движение.
1: Да, само. Да. Надо, чтобы было все эстетично, красиво. Поэтому мы двигаемся
0: в
1: этом направлении.
0: Сколько в твоем театре ребят, которые стараются и которые обязательно будут выступать 28 июня у тебя,
1: 33 танцора выйдет на сцену в новом танцевальном спектакле «Тело». Очень глубоко о самом важном. Но к нам можно прийти и просто кайфануть, и глубоко проникнуть в свою душу, и вот выпутать все, что там сидит, все эмоции, вот эта боль, зажатости, блоки. У нас очень много блоков внутри. И вот танец очень помогает с ними работать.
0: Ты сама заболела театром в самом-самом-самом детстве, да?
1: Да.
0: Как долго планируешь болеть?
1: Ой, я планирую до 100 лет.
0: Танцем?
1: Да, хочу к вам прийти в 100 лет и сказать: ребята, я приглашаю вас на новый спектакль.
0: Знаю,
1: в честь столетия своего.
0: Слушай, ну мы тоже надеемся, что именно так все и получится. Это прям здорово.
2: Да.
0: Для тех, кому интересно, вы можете присылать ваш вопрос по поводу всего вышесказанного нам на WhatsApp. Мы обязательно ответим и пришлем Instagram. Дарина, или ты можешь назвать свой Instagram, пожалуйста, лично тоже.
1: Все просто. Дарина Кудлаева, добро пожаловать. Там много мотивации, красоты и работы
0: это
1: с телом.
0: Это ты про свои фотографии.
1: И работы с телом и душой. Нет, это я про нашу технику, про танец и вообще про то, что надо двигаться, танцевать, кайфовать и работать, стараться.
0: Хорошо, а скажи для тех, кто не связан никак с танцем, что тебе даст танец?
1: Кайф. Кайф, здоровье. И
0: кайф
1: классное
0: и
1: настроение. Да, кайф и здоровье.
0: Это так первое.
1: Круто. Да, ну надо кайфовать. Столько трудностей в жизни. А ты включаешь музыку, представляешь эту змею внутри. Все, и кайф. Mm-hmm. И ты такой, как змея,
0: и все
1: пошел.
0: И вот эти проблемы с коммуналками остаются где-то там.
1: Ты такой ползешь, бац, кого-то съел, дальше ползешь, кайфуешь, пошипел, мы со звуком работаем. Там столько классных техник, это потрясающе. Ты приходишь в зал и просто оставляешь всю боль там. И уходишь такой счастливый, окрыленный. Это даже вот не я говорю, это классный такой фидбэк от всех учеников, которые когда-либо работали со мной. Это просто наслаждение.
0: Такое огромное удовольствие видеть человека, который болеет в хорошем смысле этого слова своим делом и заряжает всех остальных. Так что спасибо, что ты пришла к нам в гости. Теперь мы знаем, что такое быть хореографом. Не до конца. Обсудили мы немногое, но когда-нибудь еще обязательно уделим этому
2: внимание.
0: Хорошее
2: знание для пятницы.
0: Друзья, давайте пожелаем. Я хочу лично, так как я сейчас вообще потом что, убегаю вообще в отпуск, поэтому я всем желаю хорошего дня. Сегодня пятница, потом выходные. Потом дальше там еще и лига. И, в общем, тусуйтесь, отдыхайте. И обязательно скоро встретимся. Дарина, тебе хороших выступлений.

0: выступлении 28 июня. Я думаю, что ребята в интернете обязательно найдут, где с тобой можно связаться. Никит, тебе тоже спасибо тебе за эту работу, за столь плотное...
1: Я сегодня вечером буду плясать.
0: Тоже плясать. И плясать, и танцевать. Ну, друзья, для этого выходные нам и нужны. Всем хорошего дня и до скорой встречи!

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Jā, nu tā viskaidri zītā līgo, līgo, kur zemas cenas iepriecina līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Atsoki, tiažasti i boļ v nogah? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитская здоровье с Вейцаем.
5: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены.

0: ждут тебя в магазинах «Юск» и на сайте «Юск.ЛВ».
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это не единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: В доме не хватает места или просто умных решений?
5: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
4: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
6: В Касинукай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка, рабочая ширина 50 сантиметров, 299 евро. Комплект мебели для кемпинга 24,99. Мойка высокого давления Керхер К6 всего 299 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.

немножечко ближе к его званию на сегодня, самый счастливый день в году, и подумала я, что это, как это, что это, как вообще это, почему? Почему именно сегодня, 19 июня, это день считается самым счастливым? Потому что, ну, там же должно быть очень много факторов. Оказывается, самый счастливый день в году определяют по опросам, по статистике, настроение людей. И обычно учитывают погоду, количество солнечного света, близость отпусков, общий уровень позитивных каких-то эмоций. Чаще всего таким днем называют одну из дат в июне, когда много солнца, длинный день и впереди летний отдых. Не знаю, много солнца тут, конечно.

раз в этом году, да. Ну, а, кстати, возможно, вы слышали о таком самом грустном дне года. Это, он называется Blue Monday. Голубой или синий понедельник. Это в ответ именно на этот праздник некоторые компании и СМИ стали продвигать идею самого счастливого дня года. Обычно это именно получается летом. Но важно понимать, что многие такие даты

0: остальные треки скоро.
1: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
2: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
2: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
3: Skidki v internetmagazīnē i magazīnach Weekend. Samai bašoj vybor adeždi i obuvi v Latvijai teper sa skidkai do 50%.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Редифест ЛВ.
5: Еще не пользуешься приложением Megodraugs? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraugs. Для друзей дружеские цены.
6: Праздничная распродажа Лига в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
7: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на

0: Superfly. Очень скоро.
1: Янюс.
2: Топ-топ-топ. А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
3: Хорошие цены в магазинах «Лац». Копченые колбаски «Меднеку» без оболочки 520 граммов от «Форэверс» 2 евро и 59 центов. Филе сельди «Кайя» определенные виды 3 евро и 65 центов. С карты «Лац» только 3 евро и 25 центов. Пшеничная мука «Добела Экстра» 2 килограмма 1 евро и 69 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.

0: Шемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
2: Латвияй. Ир. Дарītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz latvijaslepnums.lv.

0: идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии небо постепенно прояснится с северо-запада и во многих местах появится солнце. Небольшие кратковременные дожди остаются лишь местами восточных и центральных регионов. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха сегодня до +20, +24 градусов. В прибрежных районах будет немного прохладнее. В Риге в течение дня переменная облачность. Во второй половине дня возможны небольшие осадки. Температура воздуха в столице сегодня до +23 градусов.

Встречаем выходные! В магазинах Мега до 24 июня особо выгодные цены с Мега Дрокс. Куриные крылышки Лелиски 2,59 и яйца Балтикова 1,89 евро. Мега Дрокс. Для друзей дружеские цены.

0: Чемишкин. Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Я не дал искать резы на Лигу, Лигу. Кусама сцена, съемпрецы на Лигу.
2: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: New entry.

вы сегодня куда-то отправляетесь за город, то, ну, наш совет такой: планируйте заранее дополнительное время в пути, потому что много где будут заторы, очень много где сейчас ремонтные работы идут, и там и светофоры. Кстати, да, не нарушайте этот светофор, потому что, во-первых, это опасно, во-вторых, это может создать еще дополнительные заторы, и все будут посылать вам негативные свои вибрации: а вам это надо, а вам это не надо. Главное, в любой непонятной ситуации, в любой пробке, просто включай топ-радио, наслаждайся классной музыкой. И твой путь точно будет более приятным.

0: информационный партнер ТОП Радио.
1: Праздничная распродажа Лига в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
2: Lidl стоит того.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. И это еще не все. Redfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
6: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos ar top. Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии небо постепенно прояснится с северо-запада, и во многих местах появится солнце. Небольшие кратковременные дожди остаются лишь местами в восточных и центральных регионах. Сохранится слабый ветер, температура воздуха сегодня до +20, +24 градусов. В прибрежных районах будет немного прохладнее. В Риге в течение дня переменная облачность, во второй половине дня возможны небольшие осадки. Температура воздуха в столице

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
4: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы Оптика ЛВ.
3: Метрополы. Видеть и увидеть.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
6: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike,

0: Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
1: Цена лом уже в магазинах Юск. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.

0: Фатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
3: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
4: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
5: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе Тяково 2,49 €. И скидка 40% на продукты Хайнц. Мего. Просто, удобно, рядом.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.

0: Девица рассказывает в этой песне о том, что ее переполняют эмоции, похожие на бушующий океан. Но, находясь рядом с партнером, она, наконец, обретает долгожданный мир и покой. Кэлвин Харрис, Ocean, в начале нового часа в «Хит за хитом» перед «Лига» еще один выпуск. И потом будем долго-долго отдыхать, а потом опять много-много классно летом работать.
1: «За хитом»
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: «Хит за хитом»
1: на ТОП-радио.
0: А сегодня давайте ударим максимально сильно по летним, теплым, классным хитам на ТОП-радио.

радиослушатель написал: «А я сегодня работаю последний день, завтра у меня начинается отпуск не как у многих на неделю или максимум две, а на месяц. Как? Где? Куда устроиться, чтобы получить 4 недели подряд?» При этом это не увольнение. Тебя ждут обратно. Потому что ты ценный сотрудник. Удачи, хорошего отпуска, отдыха. И, возможно, вы в Барселоне будете отдыхать. Так что, если прогулки планируете по городу или отправиться на пляж сегодня в Барселону, слушайте нас сейчас в Испании. День будет очень комфортным, но в середине дня солнце довольно активное. Так что стоит взять воду и солнцезащитный крем, очки и так далее. 30 градусов сегодня в Барселоне, завтра 32-33 в субботу, 35 в понедельник, 34 во вторник, ну и, в общем, не ниже 33 дальше. У нас только что прозвучала композиция «Барселона» от Уэс Нилсон. И прямо сейчас у нас рубрика «Не звучит», где у нас появляется трек «Барселона». Совсем не повлиял Уэс Нилсон, да, который только что у нас был в эфире на мой выбор в рубрику «Не звучит». Дело в том, что «Bodies Without Organs» с треком «Барселона» у меня уже давно были в претендентах на то, чтобы прозвучать впервые здесь на топ-радио. Это культовая шведская группа 2000-х, созданная музыкальным продюсером Александром Бардом. Коллектив прославился благодаря яркому синти-поп, вдохновленному классической электроникой 80-х, и стал одним из самых успешных поп-проектов Скандинавии своего времени. «Барселона» вышла в 2004 году и быстро стала одной из визитных карточек группы. Песня наполнена романтикой путешествий, мечтами и атмосферой Средиземного побережья. Средиземно-морского побережья, и в ней город Барселона выступает не просто местом на карте, а настоящим.

настоящим символом свободы, красоты и новым возможностям. Потому что Барселона — это действительно не только про отдых, это еще, в принципе, может быть даже и про карьеру. Вторая песня подряд на топ-радио «Барселона».

единственная песня, которая вернулась в первую десятку из второй. Львиную долю этот трек провел у нас именно в первой десятке. Боролся за самые хорошие высокие позиции 8 недель в чарте. Еще не старый трек для того, чтобы взять, да и очередную победу оформить себе. С 13 на 7 возвращается «Одинокий голубь» и...

ни разу в первой десятке не повторялся. Ровно год назад, с первой на седьмую, опустился Тиесто и Джордан Шоу «Hold Me». 17-я неделя.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: несмотря на то, что следующая песня будет начинаться со слов «Скоро весна, скоро весна», она очень подходит и для лета. Для того, чтобы послушать и насладиться этим замечательным, легендарным треком. Кто-то уже понял, о какой песне я говорю. Но сразу после погоды.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем в Латвии довольно солнечная и теплая погода, тем не менее местами в Земгале и восточной части страны возможен кратковременный дождь. Ветер слабый и умеренный западного и северо-западного направления. Температура воздуха по Земгале плюс 21-24, 21-22 в Латгале, Видземе и Курземе 19-23. В Риге сухая, преимущественно солнечная пятница, ветер слабый западный, который сменится северным. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Однако у моря не превысит 20 градусов.

Да-да-да, «Люби меня, люби» и «Отпетые мошенники» на Топ-радио ближайшие 3 минуты, а потом небольшая полезная пауза, и будем говорить до конца этого часа о спорте. Чемпионат мира по футболу продолжается, очень много интересного, поговорим о футболе.

0: Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Wonder Sala. Билеты на ticketshop.lv.
1: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbanka investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелыски 2,59 и яйца Балтикова евро 89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
3: В доме не хватает места или просто умных решений?
4: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
3: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
5: Яны! Яны!
6: Яны!
5: Яны!
7: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemas cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam. Ar paldies karti sieras prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Скидки в интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
9: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
10: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
11: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
10: Lidl стоит того.

достаточно эмоциональное сообщение прилетело к нам на 250037 от нашего радиослушателя и водителя. Мы обязательно его послушаем. Ну, наверное, сделаем это уже в новом часе, потому что с этого часа у нас остались рожки до ножки, поэтому надо немножко поговорить и о спорте, о футболе, о чем я и обещал рассказать вам. Например, вот сборная Мексики стала первой командой, которая вышла в плей-офф чемпионата мира 26 года. Они обыграли, когда мы спали, Южную Корею со счетом 1-0. Но сборная Канады разгромила национальную команду Катара со счетом 6-0. Это первая победа Канады на первенствах планеты. Сборная Катара стала первой азиатской сборной в истории чемпионатов мира, которая получила две красные карточки в одном матче. Также Катар стал первой командой в истории чемпионатов мира, которая в одном матче получила две красные карточки и пропустила автогол. В общем, все, что не надо было делать, они сделали в этом матче. И не забили, и пропустили автогол, и красных нахватались. Матч Канада-Катар завершился массовой еще и потасовкой. А Джонатан Дэвид оформил второй хэт-трик на чемпионате мира после Лионель Месси. Понятное дело, что в составе Канады. 6-0. С таким счетом канадцы оказались сильнее. Швейцария, Босния, Герцеговина 4-1. Чехия, Южная Африка 1-1. Вот, собственно, эти матчи, которые я вчера еще вам обозревал, рассказывал, как что может произойти, кто на что может рассчитывать. С такими вот результатами они, эти матчи, и закончились. Теперь поговорим о том, что нас ждет в ближайшее время. Сегодня только один матч будет, США-Австралия в 22:00. Зато в субботу будет 1, 2, 3.

американцы уже показали свою силу, разгромив Парагвай 4-1, и наверняка снова будут делать ставку на высокий темп и агрессивный прессинг. Австралия тоже начала, кстати, турнир с победы над Турцией 2-0 и доказала, что умеет терпеть и наказывать за ошибки. Между собой команды встречались нечасто, но если встречались, то исторически преимущество было на стороне США. Шотландия-Марокко. Это уже завтрашний матч. Шотландцы стартовали с трудовой победы, но все-таки победа над Гаити, а Марокко отобрали очки у Бразилии. Уже одно это говорит о серьезности этой команды. Шотландия сильна дисциплиной и борьбой, Марокко техникой, скоростью и очень опасными контратаками. Бразилия-Гаити завтра тоже играет. После неожиданной ничьей с Марокко бразильцам действительно нужно уже показывать свою настоящую силу, если она у них, конечно, есть на этом чемпионате у этой сборной. Эти сборные уже играли между собой несколько раз, и все встречи уверенно оставались за Бразилией. Турция-Парагвай завтра играет. Обе команды начали турнир с поражений, поэтому цена этого матча очень высока. И история очных встреч небогатая, поэтому многое будет зависеть от текущей формы, ну а не от статистики прошлых лет. Нидерланды и Швеция. Те, кто любит европейский футбол, завтра тоже порадуйтесь. А это одна из самых громких вывесок завтрашнего дня. Нидерланды стартовали с результативной... Но ничьи против Японии, а шведы разгромили Тунис 5-1. В общем, между собой эти команды, как вы понимаете, как минимум из-за евро и товарищеских матчей играли много раз, и история противостояния достаточно у них ровная. То одни побеждали, то другие. И в последние годы все-таки успех был больше чуть-чуть, но все-таки больше на стороне Нидерландов. Ну и Германия, Кот-д'Ивуар. Немцы после победы 7-1 над Кюрасао выглядят одной из самых ярких команд турнира, хотя против Кюрасао легко это говорить. Но Кот-д'Ивуар тоже начали, кстати, чемпионат с победы, и они обладают очень мощным подбором атлетичных и быстрых футболистов, поэтому немцы могут немного даже не успевать в какие-то моменты. Сборные, кстати, уже встречались на чемпионате мира, это был 2006 год. Тогда Германия победила 4-2. С тех пор многое изменилось. Но матч обещает быть одним из самых зрелищных в туре. Уже второй, кстати, тур.

0: пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
0: Lidl стоит того.

0: фестивале на улице Ригас в Юрмале, которые закрыли поворот налево в сторону Риги. И люди теперь на свою голову должны поворачивать в город Ригу через двойную сплошную, потому что никому не хватило головы включить как-то, какой-то тумблер включить, где включается у них мозг, чтобы сделать какие-то знаки, какие-то объезды, чтобы людям было понятно, что делать. То есть, выезжая из Юрмалы, мы едем дальше в сторону куда-то Кемери, через мосты разворачиваться, непонятно вообще, куда ехать. То есть сейчас каждая вторая машина нарушает правила дорожного движения, пересекает двойную сплошную, поворачивая. Неужели у нас вот так вот везде все будет всегда? Неужели ни у кого не хватит какой-то...
1: Человек потом пожелал всем хорошего дня и спасибо, что не ругались
0: всем
1: матом.
0: Хорошего дня.
1: Вот, всем хорошего дня. И вам хорошего дня, не отчаивайтесь. Ну, накипело у человека, дали мы ему такую возможность выговориться и, возможно, дать кому-то информацию по поводу того, что там могут быть какие-то сложности из-за того, что не организовано движение. Кто отвечает за это, возможно, подсуетитесь, пока еще не поздно, потому что очень много, я думаю, будет везде по Латвии. И на въезд, и на выезд автомобилей, которые будут стараться пытаться побыстрее вынырнуть из... оков города, неважно, Рига это или Юрмала, для того, чтобы отправиться, может быть, на дачу, может быть, на огород, может быть, в деревню. И сегодня хотелось бы обрести хотя бы на этот вечер крылья, чтобы без пробок долететь до своего любимого места, где можно уединиться и нормально отдохнуть после трудовой очередной недели. Сегодня праздник самых воздушных и хрупких созданий природы. День бабочек, которые крыльями своими не поделятся, но я поделюсь интересными фактами. На лапках у них находятся вкусовые рецепторы, поэтому можно сказать, что бабочки пробуют свою еду лапками, которые помогают определить, подходит ли это растение, которое они пробуют для питания, а может быть оно подходит для откладывания яиц. Их крылья почти прозрачные. Цвета создают тысячи мельчайших чешуек, отражающих и преломляющих свет. Некоторые бабочки совершают невероятные путешествия. Например, бабочка-монарх ежегодно мигрирует на тысячи километров между Канадой, США и Мексика. Прям футбол, чемпионат мира по футболу, да, посещает. И в Канаду, и в США, и в Мексику может слетать. Везде в этих местах сейчас проходит чемпионат мира, играют большой футбол. Поэтому бабочка-монарх может посетить абсолютно любой.

0: матч. Главное, чтобы хватило сил и был интерес. Навряд ли бабочкам нравится наш людской футбол. Возможно, у них есть свой. Бабочка помнит, что была гусеницей. Исследования показали, что некоторые навыки и реакции сохраняются даже после полного превращения из гусеницы в бабочку. Ну и самые крупные виды могут иметь размах крыльев более 25 сантиметров. Если сложно представить, возьмите в руки рулетку и поймете, что это уже почти размер небольшой птицы. Да, каждое лето. Некоторым водителям хотелось бы, чтобы у них были крылья, дабы облететь впереди препятствия. Возможно, когда-нибудь мы видоизменимся еще раз и на этой земле, и у нас появится такая возможность. Ну а пока просто берем и терпим, бибикаем.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.

Рубрика не звучит, и у нас появляется прошлого года композиция под названием «Половина меня» от Holy Flame. Иногда он появляется в наших эфирах, но эту песню мы ни разу не слышали еще. Это парень, музыкант, молодой, все у него еще впереди, но уже он звучит на многих радиостанциях, не только у себя там, в Беларуси. Он именно оттуда. 97-го года рождения, 10 марта появился Владислав Лапай на свет. Песня «Половина меня» — это история опять о любви, о человеке, который стал настолько важной частью жизни, что без него мир уже кажется другим. Это песня о большой любви, о привязанности и той невидимой связи, которая делает двух людей частью одной большой двухминутной в эфире топ-радио истории.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
2: Субботы. Ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
1: Lidl стоит того.
3: В июне в аптеках Апотека скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. Апотека.
4: Priecāties par katru līgo viesi, gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam augsti kūpināta laša fileja 500 grami, 12,99 €. Saldkrējuma sviests cesvaine 82%, 180 grami, 99 €. Armands Rimi karti gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 1,5 litri, 1,19 €. Rimi.
5: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
6: Хорошие цены в магазинах «Лац». Маринованный шашлык из свиной шейки «Кауказа» с пряными травами. 700 граммов от «Биовелла». 5 €99. Новинка. Творожный сырок «Балтайс». Определенные виды. 38 граммов. 35 €. В магазинах «Лац» по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом. В Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете. «Лац ЛВ».
7: Ценолом уже в магазинах «Юск». Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
8: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
9: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat, 89 €. 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3,49 €. 3 veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30%.

0: 40% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены. А Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plāstu.

0: версию самых горячих хитов танцевальной музыки,
1: тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
2: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: выпускникам, и только вам буду рассказывать о том, каким у нас окажется в плане погоды выходные дни и праздник Лига, в том числе. Актуальная информация прямо сейчас. Суббота днем солнечно на всей территории страны. Ветер слабый. Температура воздуха после полудня повысится до 24-28 градусов тепла. Местами на побережье сохранится более прохладная погода. В ночь на воскресенье 21 июня с запада страны придет облачность. Днем во многих районах страны ожидается кратковременный дождь и гроза. В течение дня местами возможны сильные ливни. Локально не исключены град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха составит 23-28 градусов. На части побережья около 20. В понедельник, 22 июня, вернется сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый западный и северный ветер. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Во вторник в Лига погода также будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии, вероятно, пройдет без осадков. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до 8-14 градусов. В Янов день вероятность дождя возрастет. Возможны также грозовые ливни, а температура воздуха не превысит 18-23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренно теплая погода. В отдельные дни ожидаются дожди.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем в Латвии довольно солнечная и теплая погода, тем не менее местами в Земгале и восточной части страны возможен кратковременный дождь. Ветер слабый и умеренный западного и северо-западного направления. Температура воздуха по Земгале плюс 21-24, 21-22 в Латгале, Видземе и Курземе 19-23. В Риге сухая, преимущественно солнечная пятница, ветер слабый западный, который сменится северным. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Однако у моря не превысит 20 градусов.

0: Jāni! Jāni!
1: Jāni!
0: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Вперед! В магазинах «Друга» цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга», почувствуй красоту.
4: «Сосед» на этой неделе в «Мего» особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе «Тяково» 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты «Хайнц». «Мего» – просто, удобно, рядом.
5: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
6: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелыски 2,59 и яйца Балтикова евро 89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
8: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
9: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
8: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
9: О фильмах, сериалах и контенте

когда кажется, что небоскребы уже уперлись в потолок возможностей, в Саудовской Аравии решили этот потолок просто поднять еще выше, сразу в 1 километр в городе Джидда. Там, кстати, Формула-1 этап проходит. Продолжается строительство грандиозной башни Джидда Тауэр, которая после завершения станет самым высоким зданием на планете. Сейчас небоскреб уже превысил высоту 400 метров и приблизился к важному этапу строительства. По планам, высота башни превысит 1 километр, что позволит ей обойти нынешнего мирового рекордсмена. Как мы знаем, он находится в Дубае. Высота его составляет 828 метров, более километра в Джидде. Строительство идет со скоростью около 4 метров в неделю. Если темпы сохранятся, то отметку в 500 метров строители достигнут уже через несколько месяцев, а завершить проект рассчитывают в 2028 году. 160 этажей.

Для многих коллекционеров разбитые или проржавевшие раритетные автомобили – это настоящая трагедия. Что же делать? Но, похоже, в Китае нашли способ буквально возвращать легенды к жизни. Там запустили уникальное производство новых кузовов для культовых классических автомобилей. Оригинальные детали, для которых давно уже исчезли с рынка. С помощью современных станков и ручной доработки специалисты создают кузовные детали практически с нуля. Причем один из комплектов кузова уже отправился к заказчику в США. И это только начало. В ближайших планах выпуск деталей для Porsche 911, легендарного Mercedes-Benz 300 SL, который известен во всем мире своими дверями типа крыло чайки. Скоро продолжим с вами, и это будет классная музыка после маленькой паузы.

0: Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сава. Билеты на ticketshop.lv.
1: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

the Summer Fade в начале нового часа на топ-радио. Лето продолжается. Завтра будет самый лучший по погоде день на неделе. Вполне возможно, что и

0: даже в этом месяце, потому что не будет ни холодно, ни слишком жарко, ни дождливо. Умеренно тепло. И это выходной. В общем, 20 число, июнь месяц. Может оказаться прям фаворитом и каждому в сердечко прилететь. Главное, чтобы ваши желания с вашими друзьями или второй половинкой совпали, и вы отправились вместе туда, куда вам будет приятно и находиться, и отмечать выходные дни уже с субботы. И причем суббота, воскресенье, понедельник, вторник, в среду в Латвии люди, многие отдыхают. Ну, кому-то меньше повезло, наверное, тем, кто продолжает работать в магазине и что-то запаковывать в коробке. Сегодня праздник предмета, который чаще всего оказывается полезнее, чем кажется на первый взгляд. На первый взгляд это просто какой-то кусок картона, но стоит задуматься о том, что тебе надо что-то туда положить или куда-то что-то перевести, и ты вспоминаешь уже коробки, иногда самым дорогим, что у тебя может быть в этот день, когда ты какой-то устраиваешь переезд или что-то надо кому-то передать. Пакетами сыт пакетами сыт не будешь. И современную картонную коробку изобрели на самом-то деле уже давно, в 19 веке. Она быстро изменила тогда торговлю и перевозку товаров по всему миру, и до сих пор мы этим активно пользуемся. Психологи давно заметили. К котам мы еще, конечно же, перейдем, но ребенок тоже часто играет с коробкой дольше, чем с тем, что лежало внутри, особенно если что-то было для взрослого. Коты тоже обожают коробки. Исследования показали, что замкнутое пространство помогает кошкам чувствовать себя спокойнее и безопаснее. Миллиарды посылок ежегодно путешествуют по миру именно благодаря этой простой конструкции. Ну и забавный случай. Сотрудники одного приюта для животных в Нидерландах решили проверить любовь кошек к коробкам. Они расставили по комнате пустые коробки разных размеров, и результат оказался предсказуемым. Большинство кошек проигнорировали дорогие игрушки, которые были тоже в этой комнате, и немедленно заняли коробки.
1: За хитом «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На ТОП-радио.
0: Привет из Вентспилса от Алексея. Всем хорошего дня. Алексей, вам тоже привет. Прекрасный, классный город.

И музыкант тоже, этот у нас здесь не появлялся, в рубрике «Не звучит». Я отдаю перед Лига последнюю возможность попасть к нам в эту рубрику Томасу Шильдбергу с композицией «Can't You See?». Несложно догадаться, что это скандинав появляется в эфире, шведский композитор, продюсер и автор музыки, чьи работы, кстати, часто звучат в международных рекламных кампаниях, телепроектах и популярных плейлистах. Ну и вот, пожалуйста, он еще и классный музыкант, классные треки делает свои собственные, не только музыку для рекламы, к примеру. «Can't You See?» — это песня о чувствах, которые кажутся настолько очевидными, что возникает лишь один вопрос. Разве ты не видишь в центре этой истории этого шведского музыканта человек, который пытается достучаться до другого, показать свои эмоции и быть услышанным? Трек очень легкий, красивый, специально для этого дня, для пятницы, для этой погоды, для этой классной температуры воздуха, то, что у нас сейчас с вами за окном. Встречаем впервые здесь, на нашем радио, швед Томас Шильдберг, его «Can't You See?».

0: Еще не пользуешься приложением MegoDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegoDraux. Для друзей дружеские цены.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
4: Я летал искать резы на Лигу, Лигу. Кусамовца на съемнице на Лигу.
5: Nosež pats metā līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас. Лидер этой недели. Место номер один.

0: добрый день, Топ-Радио. Передайте привет городу Лепе, всем работягам, кто сейчас трудится. Заранее большое спасибо. Пожалуйста, Николай. Вам тоже хорошего дня. И Вентспилс, и Лепе вместе с нами, и все остальные латвийские города. Если где-то мы не вещаем на FM, можно слушать нас через интернет. Ну а это Bibi Rexha и Faithless New Religion. Спустя более чем месяц вернули себе первую строчку и сегодня будут отстаивать свое лидерство. Голосование уже приостановлено, и с 8 вечера будет обновленная турнирная таблица.
1: Место номер один.
0: Где все начнется заново с новой силой. Мы возвращаемся с вами на 2 года назад и видим, что на первую строчку тогда, 2 года назад, с третьей поднимались Swanky Tunes, Бурита Птица.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

0: хорошего настроения благодаря музыке здесь, на Топ-Радио. И, конечно же, отличной погоды. Скоро автомобильные новости, а пока... Суббота днем солнечно на всей территории страны. Ветер слабый, температура воздуха после полудня повысится до 24-28 градусов тепла. Местами на побережье сохранится более прохладная погода. В ночь на воскресенье 21 июня с запада страны придет облачность. Днем во многих районах страны ожидается кратковременный дождь и гроза. В течение дня местами возможны сильные ливни, локально не исключены град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха составит 23-28 градусов. На части побережья около 20. В понедельник, 22 июня, вернется сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый западный и северный ветер. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Во вторник в Лиге погода также будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии, вероятно, пройдет без осадков. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до 8-14 градусов. В Янов день вероятность дождя возрастет. Возможны также грозовые ливни, а температура воздуха не превысит 18-23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренно теплая погода. В отдельные дни ожидаются дожди.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем в Латвии довольно солнечная и теплая погода, тем не менее местами в Земгале и восточной части страны возможен кратковременный дождь. Ветер слабый и умеренный западного и северо-западного направления. Температура воздуха по Земгале плюс 21-24, 21-22 в Латгале, Видземе и Курземе 19-23. В Риге сухая, преимущественно солнечная пятница, ветер слабый западный, который сменится северным. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Однако у моря не превысит 20 градусов.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Компания Daihatsu обновила свои компактные фургоны. Главная сенсация – базовая версия стоит всего около 7 тысяч долларов. За эти деньги покупатель получает новый автомобиль с 5-ступенчатой механикой, задним приводом и бензиновым мотором объемом всего 660 кубиков. Несмотря на скромные размеры и мощность в 46 лошадиных сил, фургон оснащен современной системой безопасности Smart Assist. Она умеет распознавать велосипедистов, следить за дорожной обстановкой и предупреждать водителей об опасности. В салоне все максимально просто. Классические приборы, минимум электроники и максимум практичности. А для путешествий предусмотрена даже складная кровать, превращающая грузовой отсек в место для отдыха. Для любителей динамики есть турбо-версия на 63 силы, а также полный привод и даже электрическая модификация. Правда, есть один нюанс. Продается этот народный автомобиль только в Японии. Так что остальному миру останется лишь смотреть на ценник, вздыхать и вспоминать времена, когда три педали считались нормой, а не экзотикой.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Специалисты IC Cars выяснили, какие модели автомобилей с наибольшей вероятностью доживают до пробега в 300 тысяч километров без серьезных проблем. Подборка впечатляет. Машины действительно показывают исключительную живучесть. Первое место у Honda Accord. Вероятность преодолеть заветную отметку 37%. Эта модель в линейке японского бренда стоит чуть выше популярной Civic. Accord, как оказалось, не только просторнее и комфортнее младшей сестры, но и заметно на надежнее по статистике. Серебро рейтинга забрал Chevrolet Suburban 30%. Один из самых узнаваемых и старых внедорожников на планете. Он доказывает свою репутацию не годами выпуска, а реальной выносливостью. Все дело в тяговитых V8 и платформе, способной переварить огромные нагрузки. Третья строчка у Honda Civic 29%. Модель знаменита тем, что остается надежной даже в бюджетном сегменте. Особенно хвалят атмосферные моторы, которые ставили на Civic в нулевых и десятых годах. Они настолько выносливы, что прощают владельцам даже нерегулярное обслуживание. Что касается остальных участников этого рейтинга, то выглядит он так. Toyota Camry 26%, Ford F-150 25%, Toyota Tacoma 24%, Toyota Corolla 18%, Lexus LS 15%, Nissan Altima 15% и Toyota Avalon тоже 15%. Все эти машины могут преодолеть отметку в 300 тысяч километров без серьезных проблем. Впрочем, важно понимать, такие показатели не магия, а результат своевременного и качественного ухода. Тем не менее, перечисленные модели заслуженно носят звание долгожителей. Все благодаря продуманной инженерии и высокому качеству сбора.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

время расставаться, по крайней мере, в дневном эфире «Хит за хитом». На времечко, на небольшое времечко. Уже в следующий четверг продолжим крушить «Хит за хитом» здесь, на ТОП-радио, с 12 до 15. Ну а сегодня с 19 до 20 подведем итоги ТОП-20 ТОП-радио, где вы всю неделю голосовали. Найдем своего фаворита, найдем своего лидера. Возможно, вновь это будет композиция от Bebe Rexha и Faithless. Ну а завтра в субботу еще раз автоклуб на ТОП-радио. Всем прекрасного, Лига. Пускай у вас все получается.

и шашлык, и хорошо отдыхать, и компания случается. Музыка включается. Для этого надо сделать очень простые движения. Какие, вы знаете сами. Нажать кнопку, получить результат. 24 на 7, здесь ТОП Радио. А мы вернемся и расскажем, как мы отметили. А вы, как вы? Не теряем связь. Уже через несколько минут в этой студии появится следующий радио ТОП Герой. Встретимся через 4 часа.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Все, что я помню. Вышел покурить. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
2: Субботы. Ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
1: Lidl. Стоит того.
3: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
4: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

иногда случаются моменты, когда совпадает буквально все в нашу с вами пользу. Сегодня, похоже, именно такой день. Сегодня и пятница, и впереди длинные праздничные выходные с самой короткой ночью и самым длинным днем в году. Температура воздуха наконец-то нам позволяет ходить с коротким рукавом, и все мысли заняты только тем, сколько же килограммов шашлыка взять на нашу компанию. Но вот скажите честно, это ли не идеальная формула, в которой сошлись все самые приятные переменные? А да, еще и это начало на дневной смен на топ-радио. Меня зовут Лина Исаева, и я с удовольствием пройдусь с тобой по этому финальному мостику, ведущему выходные, за ручку.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и кат локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Любимые товары покупатели Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums

0: ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 21 июня. Куриные филе Тяково 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты Heinz. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитсказ дарбибс вейцайем.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. А Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.

знаете, какую новость сегодня, 19 июня, можно запульнуть, и она окажется самой неактуальной на свете. Ну, конечно же, про Рождество. Но раз уж она появилась на новостном портале, то я и расскажу вам, потому что, как говорится, готовься, а не летом. Похоже, нас с вами ждет возвращение одного из самых известных похитителей праздника. Да-да, Рождества. Голливуд всерьез работает над продолжением фильма «Гринч. Похититель Рождества». И что особенно приятно для поклонников, к роли Гринча может вернуться сам Джим Керри. Причем сам актер и не против, правда, есть условия от него. В первый раз ему приходилось

приходилось проводить по несколько часов в день в гримерном кресле, и этот процесс настолько его выматывал, что он едва не ушел со съемок однажды. Но зато теперь технологии шагнули вперед, и нового Гринча, возможно, будут создавать уже с помощью компьютерной графики и захвата движений. То есть зеленым и ворчливым можно будет быть теперь гораздо комфортнее. Так что, если вам казалось, что до Рождества еще далеко, Голливуд не согласен, уже начал готовиться. Ну а не то,

0: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
1: Скидки в интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Праздничная распродажа «Лига» в RD Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
4: Cūka!
5: Vista!
4: Ņemam abus!
5: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
4: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
5: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
4: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
5: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В эту пятницу, 19 июня, в Латвии сохраняется переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха на всей территории страны составит от плюс 18 до плюс 23 градусов тепла. В столице на данный момент плюс 23.

0: dzīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 29. jūnijam ar mans Rimī karti konservētiem dārzeņiem Spilva atlaida līdz 30%. Bezalkoholiskais alus Valmier muiža 0,5 litri 1,37 €. Tualetes papīrs Rimī 40 rulļi 6,59 €. Rimī.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелыски 2,59 и яйца Балтикова 1,89 €.

Это трек «My Heart Goes» в эфире ТОП Радио прозвучал прямо сейчас. Ну а мое сердечко хочет передать очень теплое поздравление от нашей слушательницы Джульетты. Она пишет: «Хочу поздравить с днем рождения своего папу Сергея. Сегодня ему исполняется 71 год. Папа, желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, поменьше злости и побольше добра, любви ко всем и ко всему, что тебя окружает. Пусть у тебя будет еще много желаний, планов и поводов для радости. Тебя поздравляют твой маленький внук, твоя жена и твоя дочь Джульетта. И знай, каким бы ты ни был и что бы ни происходило, мы все равно тебя любим и всегда остаемся рядом. С днем рождения, папа! С днем рождения, Сергей! ТОП Радио тоже с удовольствием присоединяется к этим теплым словам. И ведь и правда, настоящая любовь заключается в том, что тебя любят просто ни за что. Ни за идеальный характер, ни за правильные решения или какие-то заслуги, а просто потому, что это родной человек. Любовь вопреки, любовь несмотря ни на что. И давайте на этой теплой ноте будем плавно перемещаться во второй час дневной смены под трек «I love you». Далее на ТОП Радио.

уже местами заметные заторы. Оно и понятно, люди спешат на встречу с природой, начать уже празднование самой короткой ночи в году. И, конечно, Лига и Янова дня. Так что не лишним будет напомнить, друзья, что до 25 июня полиция усилит проверки на дорогах по всей стране. И особое внимание будут уделять водителям, которые вдруг, может быть, решат отметить праздники раньше времени или решат отметить прямо за рулем. Ой-ой-ой, так не делаем. Так что, если собираетесь в путь, запасайтесь терпением. Конечно же, хорошей музыкой. Топ-радио всегда готово сопровождать вас, куда бы вы ни направлялись. Ну и продолжаем двигаться дальше вместе. Еще час впереди со мной, с Линой Исаевой, на волне Топ-радио. Поехали! Поехали!

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: 7Bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7Bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей, отдельная машина для текстиля домашних животных и озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo, и пахнет чистотой.

добавок, пьет витамины по расписанию и мечтает прожить лет так до 120, не забывая при этом, зачем вообще вошел в комнату. Американские ученые 2 года наблюдали за людьми старшего возраста, которые принимали высокие дозы омега-3 и сравнивали их с группой, которая получала плацебо. Они хотели выяснить, помогает ли омега улучшить память и снизить риск развития болезни Альцгеймера. Итог оказался неожиданным. Существенной разницы между группами не нашли. Правда, есть важная оговорка. Ученые подчеркивают, что никакая добавка не может компенсировать отсутствие движения, неправильное питание и в целом не самый здоровый образ жизни. То есть, если совсем по-простому, волшебную капсулу по-прежнему не изобрели. Но это и хорошая новость для всех, кто периодически забывает выпить свои витамины. Потому что как ни крути, а основа здоровья – это прогулка, нормальный сон, физическая активность и тарелка вкусной и сбалансированной еды. И это все еще остается одним из самых надежных инвестиций в здоровье. Ну а настроение поддержит следующий трек на Топ Радио. Тукорисон. Он настолько летний, что, мне кажется, способен поднять витамин D. Проверим?

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijā. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Jāni! Jāni!
2: Jāni!
1: Jāni!
3: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam. Ar paldies karti sirds prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 eiro. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: В июне в аптеках Апотека скидки до 45% на косметику бренда Биодерма и до 40% на косметику бренда Институт Эстедерм, а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках Апотека.
5: В доме не хватает места или просто умных решений?
6: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
5: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
7: Ко Яньос!
8: Яньос, Яньос!
9: Топ-топ-топ! Лига!
10: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

0: Шемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондер Сава. Билеты на ticketshop.lv.
1: Еще не пользуешься приложением Mego Draux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Mego Draux. Для друзей дружеские цены.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. В эту пятницу, 19 июня, в Латвии сохраняется переменная облачность. День пройдет без существенных осадков. Температура воздуха на всей территории страны составит от плюс 18 до плюс 23 градусов тепла. В столице на данный момент плюс 23. Ветер северо-западный до

0: На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе Тяково 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты Хайнц. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Вперед! В магазинах Друга цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Друга, почувствуй красоту.
2: Ценолом уже в магазинах «Юск». Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Lay's 110 грамм евро 49. И филе лосося

0: холодного копчения 500 грамм 9,99.
1: Lidl стоит того. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.

лишь запомню, но пока что вынуждена попрощаться аж на целых 5 дней. Будем скучать, но не сильно, ведь нам есть чем себя занять. Я желаю вам найти свой цветок папоротника, прыгнуть через костер и не закоптиться, съесть самый вкусный шашлык в своей жизни, встретить рассвет в хорошей компании и обязательно загадать желание под шепот ночного леса. Ну и, конечно же, музыка на топ-радио никуда не денется, а наоборот, на выходных вас ждет специальный праздничный плейлист. Так что оставайтесь в нашей компании, где бы вы ни были, где бы вы ни праздновали, у костра, на даче, у озера или в дороге. Пусть эти выходные будут по-настоящему теплыми, вкусными и музыкальными. Это была Лина Исаева, хорошего лига, и услышимся после праздников. Пока!

0: Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

уж это приятное ощущение перед долгими выходными. Хотя есть люди, я такой альтруист, обо всех сразу думаю, есть люди, которые работают вам вообще отдельный. Вот, да. Но я думаю, у вас тоже получится отдохнуть. Не все дни вы будете работать. В общем, пятница. Добрались, вечерний драйв. Как я уже сказал, настроение такое. Уже режим отдыха включился, но согласитесь, сегодня как никогда актуальны пробки, сегодня как никогда актуальны планы на выходные и как никогда актуально хорошее настроение. Ну что, погнали! WhatsApp 2 5 0 3 7, let's go!

пьедестале, но это мы все узнаем в 7 часов вечера вместе с моим коллегой Сергеем Литвиновым. Сегодня самый счастливый день в году, да, моя коллега Рузанна? Я знаю, что она об этом рассказывала. Я же лаконично скажу, что знаете почему? Каждый день он вообще самый лучший, потому что, как я уже говорил, да, будущее, оно еще неизвестно, прошлое оно было, и самый, конечно, важный день это сегодня, пускай он будет замечательным. Ну и, конечно же, он самый счастливый, потому что пятница, как может быть иначе? Какие у вас планы на эту пятницу и на эти длиннющие выходные? 2:05 на 37.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Этим вечером в Латвии чуть-чуть подождать, и нас ждет преимущественно ясная погода. Без осадков, слабый северо-западный ветер. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 17 до 20 градусов. В Латгале 18-21, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны. Температура воздуха этим вечером от 18 местами до 20 градусов.

0: Портланд. Эйси Пирмайс.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

даже без него. Сразу после рекламы Levels от Avicii. Температуру поднимет Елена Темникова и ее же.

0: и другие треки сразу после рекламы.
1: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
2: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
2: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелыски 2,59 и яйца Балтикова евро 89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
4: Лига, Лига. Праздничная распродажа Лига в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
5: Яньос!
6: Яньос, Яньос!
7: Ценалом уже в магазинах Юск. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.
8: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, auglēnām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
9: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
10: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
11: Все, что я помню.
10: Вышел покурить. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
12: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей, отдельная машина для текстиля домашних животных и озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня суперпредложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.

7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио «Дорожная информация» о пробке в Регина, Густава, Земгалагатва от Ірицю до Брівібас, также на Брівібас от Лейлвардес до Шмерля, Островной мост от Луцавсала до Ільцетелц, также Муксала с от Лайву до Муксальского круга, Краста от Пурвиша до Железнодорожного моста и на Кришинбарана от Пернавас до Брівібас движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Праздничная распродажа Лига в РД.

по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.

0: Rimi Zemoceanu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami, 99 centi. Saldkrējuma sviests cesvaini 82%, 180 grami, 99 centi. Zāļa puspārni barbekju marinādē Rimi 400 grami, 1,69 centi. Rimi.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: с субботы ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
2: Lidl стоит того.
4: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
1: Вечерний драйв.
2: Вечерний драйв с Артемом Демьяненко.

0: Помни, выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Я не дал искать резы на лыгу, лыгу. Кусам останутся в прецы на лыгу.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Шемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе Тякова 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты Хайнц. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при виновности.

лечения принимает 2 таблетки Детролекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.

0: Ну что, завтра нас ждет настоящее лето. Немного о погоде здесь и сейчас.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Incredit создает новые возможности.

слабый северный ветер. Температура воздуха завтра днем на территории Курзыма от 20 местами до 24 градусов. В Латгале 21-23, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 22 местами до 25 градусов.

18.50 уже на часах. Мне потихонечку надо уступать место Сергею Литвинову и топ-двадцатки, большой топ-двадцатки перед праздниками. Всем классных выходных, классного празднования. Спасибо за компанию. Вечерний драйв.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Цена лом уже в магазинах Юск. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.
4: В доме не хватает места или просто умных решений?
5: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
4: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
6: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелыски 2,59 и яйца Балтикова 1,89 евро. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: разными треками, с разной поддержкой. Spaceless, номер один, Дэвид Гетта, в претендентах. Sad Girls не смогла пройти с первой попытки в топ-20. Пошла вторая неделя. После 8 вечера можно вновь будет поддержать эту и не только эту композицию. Добрый вечер! В эфире ТОП-20, Сергей Литвинов в студии. 20 самых популярных песен недели по версии наших радиослушателей. Лето уже по полной с нами, а завтра максимально вкусно будет по погоде. А что у нас сегодня по музыке? Что же вкусно? Для наших ушей и нашей души, как всегда, жарко и иногда даже непредсказуемые финалы случаются. Каждый голос может изменить судьбу песни, и сегодня мы узнаем снова, кто оказался среди сильнейших, лучшим из лучших.
1: Пятая позиция.
0: Пятерка прошлой недели на пятом месте. Гордо Рейнер Зоновелл, Loco Loco. После 12 недель в чарте бывший лидер все еще остается среди лучших. У него уже 5 первых мест, 3 вторых и 1 третье место. Настоящий ветеран этого сезона. Продолжает держаться в топе.
1: Место номер 4. Четвертое.
0: Вторую неделю подряд на четвертом месте включим музыку Филатов и Карас. Если сегодня вновь они сохранят четвертое место, то это будет самая популярная позиция у этого трека в нашей двадцатке.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: Баиндия и Мод Шаде. Главный прорыв прошлой недели. Плюс 7 строчек. Песня ворвалась в топ-3 всего за 2 недели и уже превратилась в одного из самых опасных претендентов на лидерство сегодня вечером.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Серебро прошлой недели удержали третью неделю подряд Армин Ван Бюрен и Like a Child. Марло Рекс вместе с ним, бывший номер один, продолжает верить в свою вторую победу и не отходит от дел.
1: Место номер один.
0: А главным хитом прошлой недели стал Bebe Rexha Faithless New Religion трек. Песня вернула себе вершину. Есть две победы. Спустя месяц возвращается на первую строчку. В апреле эта песня стала третьей. В мае оказалась она второй. Получается, в июне ждем по итогам всего месяца на первом месте. Это вполне реально, даже несмотря на то, что песня уже в нашем топе проводит немало недель. А если быть точным, это была 10-я. Сегодня будет 11-я неделя.
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас.
0: Еще один красивый трек, который с первой попытки не прошел к нам в ТОП-20. Кайго и Heaven on Your Mind. Претендент номер 2.

итога статистики этого выпуска. Сразу 11 участников теряют позиции. Для многих фаворитов эта неделя оказалась непростой, и борьба за места в чарте стала еще жарче. Особенно удивительно, вверх идут всего две песни. Настоящий дефицит роста, а значит, каждый подъем сегодня будет иметь особый вес. Это антирекорд. Зато у нас сразу три новинки будет, и четыре трека удержали свои позиции, доказав, что иногда стабильность в центре внимания может быть... Я намекаю на то, что очень высокий шанс того, что у нас сегодня сохранится лидер. Если три новинки, значит, кто-то покинул. That When You Know, Kygo. 7 недель в топе, 15 место выше. Достаточно бледный результат. Чуть лучше, 10 позиция выше у Медуза, Don't Wanna Go Home. Отправляем домой этот шикарный трек с 15 строчки, 8 недель в топе. Эта песня появилась на первом месте в нашем чарте, но после этого больше не побеждала. Superfly, Stronger Than Before, 11 недель в чарте, вылетает с 12-й строчки. Ветеран.

0: Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 20. 20-е.
1: У меня нескромный вопрос. Как вам удается так голосовать, что Roy Left Right третью неделю подряд на последнем месте нашего топа? Это рекорд для 20-го места. Да, две недели подряд уже бывало такое неоднократно на 20-м месте, но чтобы три, такое впервые. Четыре недели в топе, из них три на 20-м месте, причем подряд. Высшее место 17-е.

0: потом и Инна. Есть первое движение, и понятное дело, что оно реально, когда ты проводишь вторую неделю в нашем топе. Появилась она на прошлой неделе на 17 месте. Сегодня первое движение со знаком минус. Минус две строчки. Как и у Роя, пока высшее место в нашем топе 17, на котором, собственно, эти треки и зародились в нашей двадцатке. Через неделю ждем другого движения наверх. Песня хорошая, певица популярная. Матома сделал хорошую качественную музыку.
1: Место номер 18. 18.
0: Продолжает отдыхать на 18 месте вторую неделю подряд Rehab и I Had a Dream. 5 недель в нашем топе, высшее место 12. Без изменений за неделю.

0: Первая из трех новинок этим вечером оказывается на 17 месте. Это Робин Шульц, многократный победитель нашего топа, вновь с нами. Better Time. Робин Шульц — один из самых успешных немецких диджеев 21 века. Его музыка собрала миллиарды уже прослушиваний, а сам Робин неоднократно входил и до сих пор входит в список лучших диджеев мира по версии авторитетного журнала DJ Mag. Главная особенность его треков — легкость, мелодичность и умение делать музыку, которая одинаково хорошо звучит и на фестивале, и во время вечерней поездки по городу, слушая радио. Вместе с ним Барбс для широкой аудитории — это пока новое имя, но именно такие вокалисты нередко становятся открытием сезона. Название этой песни переводится как «Лучшие времена». Это песня о надежде, о том, что даже после сложного периода обязательно наступит момент, когда все станет лучше. Трек рассказывает о людях, которые переживают трудности, но продолжают двигаться вперед, веря, что впереди ждут более их счастливые дни.
1: Место номер 16.
0: Какие дни ждут этот трек Kungs и Galaxy? В будущем посмотрим. Пока 7 недель в нашем топе на месте.

0: Нюрнеточка, Жанулька, Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а за...

0: Щекран ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
5: Субботы. Ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
4: Lidl. Стоит того.
6: Скидки в интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
7: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
8: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелыски 2,59 и яйца Балтикова евро 89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
10: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nosidušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.

0: диджей Мишкин. Relive Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас.

0: оставаться в Кара среди счастливых людей. Первая неделя в претендентах. Голосуем, если нравится. Ну а фанаты следующего музыканта, думаю, обратили внимание на то, что Кэлвин Харрис традиционно использует короткие ёмкие названия из одного слова для передачи сильных эмоций. В данном случае легкий летний хаус-трек у нас появляется. Satisfy, Кэлвин Харрис.
1: 15-я позиция.
0: Идеально передает то самое чувство удовлетворения и легкости, о котором поет Джази. Сегодня вниз на 2. 3 недели в нашем топе. Высшее место 13-е, которое было добыто как раз неделю назад.

0: Бесспорно, это украшение нашего хит-парада, трек «With You». Если быть точным, «Without You». Но хочется, чтобы он подольше был с нами. Даже несмотря на то, что он начал буксовать. Он выпущен был диджеями Гриффин, Авелло и певицей Саша Алекс Слоан. Они следуют в этой песне темы надежды, преодоления трудностей и человеческой связи. Сейчас они уже вторую неделю подряд исследуют у нас 14 место. Возможно, пытаются себя убедить, что это цифра 1. Это как раз то, зачем они сюда пришли, как и остальные, за победой. Ну а помимо единички в графе, я вижу, что тут еще есть, присутствует 4-я позиция, а вместе это 14. По-прежнему второй дивизион и по-прежнему 14 место вторую неделю подряд. До первого надо еще продолжать голосовать за них.
1: Тринадцатая позиция.
0: Покидает первую десятку Дэвид Гетта и Walk Away. Шестое место выше. Сегодня вниз на 3. 12 недель в топе. Десятки было одну неделю на 10 месте, 3 раза 9, 3 раза 8, 2 раза 7, 2 раза 6, но ни разу не зашел в первую пятерку при этом.
1: Место номер 12.
0: 12. Зато Айс Гергерт и Зиберт Банк сегодня вниз на одну. 19-я неделя в топе. Самый большой долгожитель из ныне действующих участников ТОП-20. Зато эти ребята у нас...
2: Если попрошу, не наливай.
0: Нормально так провели времени.
2: Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллион.
0: Первой пятерки.
2: Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал...
0: 5 раз номер 5. 5 раз номер 4. И по разу на первом и втором местах.
3: Как будто бы банк, но я не коплю.
1: 11-я позиция.
0: Еще один ветеран, Кайго и Save My Love, сегодня тоже покидает первую десятку. Вниз на 2 строчки, высшее место 6.

первой десятке этот трек был один раз на 10, 9 и 6, 7 местах и больше всего времени провел на 8, 2 недели. Открываем первую десятку сразу после этого трека Sonia Federer «Let me be in your arms». Вторая неделя в претендентах.

0: другие прямо сейчас. Место номер 10. 10.
1: Если неделю назад у нас не было ни одной новинки в топ-10, то сегодня сразу две. Зато неделю назад в топ-10 вернулся трек «Одинокий голубь». Сегодня возвращение в первый дивизион из второго нет. Зато есть у нас еще один ветеранище. Легендарный DJ Tiësto «Beautiful Places». 14-я неделя в топе. Вниз на 2 сегодня. Высшее место 3. Был на 3-м месте 4 недели. На 5-м месте 1 неделю. На 6-м 2. Один раз 7-й. 3 раза 8-й. Один раз 9-й. Вот второй раз на 10-м.
0: 9-я позиция.
1: Еще одни ветераны. Филатов Карас. Включи музыку. Сегодня покидает лучшую пятерку с 4-й на 9-ю. 10 недель в топе. Высшее место 2-е. Пока первое место им пока так действительно никак не может покориться.
0: Место номер 8. 8-е.
1: Вниз на 1, 9 недель в топе DJ Жуков и «Одинокий голубь». Вот они взяли один раз единичку, но после этого результаты не такие яркие.

0: Плюс ко всему борется за победу в годовом хит-параде. На очереди у нас новинка. Музыкант, которому принадлежит Recognize 24. Этот трек доходил до первого места в нашем топе тогда в 2024 году 3 раза. Последний раз он был у нас в топе с It's a Fine Day. Этот трек тоже доходил до первой позиции в нашем топе, но не 3, а 2 раза. Также был 2 раза второй и 1 раз третий. It's a Fine Day. Это X The Bass возвращается к нам в топ-20 с Message in a Battle. Рэй Хартон вместе с ним. Трек основан на легендарном хите группы The Police 79 года, который написал и исполнил Sting. Песня была первым британским хитом номер один для Police и до сих пор считается одной из величайших рок-композиций конца 70-х. Но версия 26 года — это не просто кавер. X-Da-Bass и Рэй Хартон полностью переосмыслили песню в стиле афро-хаус, сохранив знаменитую мелодию и идею оригинала, но добавили современный танцевальный звук своей изюминки. В оригинале история была о человеке, который оказался в одиночестве на острове. Он бросил в море бутылку с посланием, надеясь, что кто-то его услышит. Позже он понимает, что таких одиноких людей в мире миллионы.
1: Место номер 6. 6-я.
0: Message in a Battle — это не про бутылку песня, а про поиск связи, понимания и человека, который тебя услышит.

0: этот раз у нас не так много претендентов топ-20, как в прошлый раз. Рекордное количество 7, в этот раз 5. Вторая попытка у Шакиры «Дай-дай». Или как перевести «Давай-давай». Называют вас... Все-таки дать ей шанс к нам в топ пройти. А мы открываем лучшую пятерку, где реальные участники нашего топа. Как бы это ни смешно звучало, я все же скажу. Следующий участник нагазовал за неделю на 5 место, на один шажок вперед. 15 мая она уже была на 5 месте у нас в топе. С этого места началась история этого трека. В дальнейшем эта песня дважды доводила свою хозяйку до апогея страсти и восторга в нашем топе. Я имею в виду до победы.
1: Пятая позиция.
0: Зиверт возвращается в топ-5. Бывший двукратный победитель. Ио Газ. 6 недель в топе.

0: Между прочим, это первый прогресс сегодня. Он случился только на 5-м месте. Главная новость — это то, что после длительной паузы из-за проблем со здоровьем эта певица Зиверт окончательно вернулась к активной концертной деятельности. И говорит, что сейчас чувствует себя гораздо увереннее и спокойнее, чем несколько лет назад. Кроме того, Зиверт активно работает над новым материалом. Так что это не последняя песня, вполне возможно, в нашем топе. У нас топ-4 на очереди впереди, где нас ждет весьма интересная ситуация и весь пьедестал почета прошлой недели. Но не факт, что на тех же местах. Самая высокая новинка недели также впереди. Напомню, на 3-м месте у нас был трек «Шаде», на 2-м месте «Like a Child» Армин Ван Бюрен и Биби Рекса «Fatless New Religion» вернулись ее 1 спустя месяц. Пришло время кого-то оставить на этой неделе ни с чем, без плюшек. На этот раз это бывший лидер Армин Ван Бюрен «Like a Child». Или...
1: Место номер 4. 4-е.
0: Или Биби Рекс и «Fatless New Religion». У нас сегодня новый лидер с 1-й на 4-ю. 11 недель в топе.

0: очереди у нас пьедестал почета. Обладатель бронзы не может похвастаться большим количеством недель в топе, обильным количеством побед, как Локо-Локо, 5 первых мест, но все еще может быть впереди, даже если сегодня не получается взять золото или даже серебро. В мае месяце эта песня стала только 7-й, и это при том, что была одна победа и одно второе место в недельном хит-параде. Может быть, за весь июнь результат будет круче? Но это мы узнаем только в начале июля следующего месяца, когда будем подводить итоги ушедшего месяца. А пока поздравляю всех тех, кто является его поклонником. Первая бронза есть после 3 подряд серебряных недель.
1: Бронзовый призер этой недели – место номер 3.
0: Но рассчитывал он все-таки сегодня еще раз на золото. Армин Ван Бюрен вниз на 1, 6 недель в топе. Like a child.

раз уже было три случая в этом году, когда песня «Претендент» стартовала с первой строчки. Сегодня, возможно, четвертое такое событие. Это рекорд. Вот она, главная развязка недели. Остались двое. Сегодня за победу борется вновь новинка. Это Хюгел, Алтрон Дэй и Эммануэль Энджел. «Moon to the Sun». Даже если эта песня сегодня не победит, в любом случае, это уже один из самых мощных стартов этого года. То есть я артист, Хюгел, французский диджей-продюсер, один из главных популяризаторов, скажем так, афро-хаус и латин-хаус последних лет. Что касается Алтрон Дэй, настоящая легенда танцевальной музыки. Все знают ее по суперхиту «Free». Он считается одной из главных дэнс-композиций всех времен. Уже почти 30 лет ее голос остается символом свободы, позитива и клубной культуры. А вот Эммануэль Энджел, молодой артист нового поколения, который добавляет в трек современное и очень летнее настроение. Разные здесь музыкальные школы оказались вместе, и отсюда такой классный результат. Название переводится как «двигаться к солнцу». По настроению это словно дорога к какому-то морю, отпуск, закат и ощущение, что впереди тебя ждет

0: что-то хорошее. После нескольких довольно серьезных эмоциональных качелей Хюгел приходит к нам в топ для того, чтобы побеждать. Никогда он так высоко не был. Но сегодня на победу претендует и Шаде.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Который, беря сегодня первую строчку, встретит на первую. Ну а самая высокая новинка стартует на втором месте. Все только начинается.

0: Moon to the Sun. Такого успеха у этого француза в нашем топе еще не было. Осталось сделать один шаг через неделю, чтобы взять вот эту позицию.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Вокруг этого трека, кстати, разгорелся медийный скандал. Одна популярная блогерша Амнуэля публично раскритиковала эту песню, назвав эту большую песню, большой хит, большой продукт искусственным интеллектом. По ее мнению, структура и голос сейчас слишком сгенерированы. Публикация вызвала жесткую волну споров между создателями трека и музыкальными критиками в Инстаграме.

согревают, а соседи приглашают. Вам хороших выходных, классного праздника, Лига. Спасибо большое за внимание, голосование. И продолжаем это дело вместе музыкальное. А через неделю, в следующую пятницу, последнюю пятницу июня,

0: подведем еще одни летние итоги. И, возможно, Шаде одержит свою вторую победу, несмотря на всю критику. А критикует, потому что может.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Привет всем слушателям ТОП Радио. С вами Александр Попов, и впереди целый час самой лучшей музыки от меня в рамках моего радиошоу Interplay. Всем отличного вечера, мы начинаем.
1: ТОП Радио.